0: евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
1: След в истории.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: И еще представьте себе. Один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2 таланта серебра и третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра тоже нажил еще 2. А получивший 1 талант серебра пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуг и требует у них отчета. Получивший 5 талантов пришел и принес еще 5. «Господин мой», — сказал он, — «ты дал мне 5 талантов. Смотри, я нажил еще 5». Хозяин сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с 2 талантами серебра и сказал: «Господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2». Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел тот, кто получил 1 талант серебра. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный. Жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они. Держи свои деньги». Тогда господин ему ответил: «Негодный ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет».

Этот мир, кажется, существует ради вещей. Учиться, чтобы больше заработать, чтобы больше купить. Нет, конечно, я не хочу сгущать краски, есть немало духовности и искренних поисков, но вещи заняли слишком уж важное значение в нашем списке приоритетов. Знаю, что мое напоминание очень банально, но, может быть, оно будет полезно для вас именно сейчас?

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Новая музыка на свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Паническая атака вовсе не редкость. По статистике, какие-либо симптомы панической атаки испытывал каждый пятый человек на планете. Страдают ими люди обоих полов и практически всех возрастов, от подростков до пожилых людей. Что прежде всего нужно знать об этом состоянии? Это неприятно, но не стыдно. Не надо замалчивать. Как минимум, тот, кому вы доверяете, должен узнать об инциденте, если таковой произошел. Интересно, что люди, испытывающие панические атаки, чаще вырастают в гиперопекающих семьях. Старшие члены семьи стараются оградить ребенка от любых сложностей, одновременно внушая ему идею об опасности окружающего мира. Ну и еще одна группа риска – семьи с непредсказуемым поведением, в которых употребляют наркотики, алкоголь, в которых приемлема агрессия. Паническая атака потому так и называется, что атака – ничто не предвещало, у человека обычный день, и вдруг темнота, мрак, трудно дышать и трудно взять себя в руки. Симптомы и ощущения во время приступа всегда совпадают с ведущим страхом человека. То есть, если человек, например, боится инфаркта и живет с этими мыслями, в момент атаки он будет ощущать тахикардию и неприятные ощущения в области сердца. Симптомы панической атаки мучительны, и человек оказывается внутри замкнутого круга. Все происходящее с ним настолько для него реально, что появляется страх умереть. А от этого симптомы и неприятные ощущения усиливаются в геометрической прогрессии. Вот вам и замкнутый круг. Но в действительности, несмотря на страдания, которые вызывает паническая атака, умереть от нее нельзя. Но и игнорировать ее тоже нельзя. Да и вряд ли получится. Ситуация может ухудшиться. Появится страх самой панической атаки. Такое состояние будет возникать все чаще и длится все дольше. Появится другая крайность – отказ посещать те места, в которых возникает дискомфорт. В особенно серьезных случаях человек может перестать пользоваться, например, общественным транспортом, перестать ходить в магазин, даже на работу. Его мир сократится до пределов собственной квартиры и, может быть, даже собственной комнаты. А круг общения в таких случаях сужается до нескольких человек. Постепенно такой человек утрачивает навыки общения и самообслуживания. Что важно понимать? Панические атаки лечатся. С ними можно справиться. Лечат панические атаки психотерапевты. Но пациенты, по традиции, к ним не спешат. Нередко к психотерапевту человек попадает после того, как его безрезультатно обследовали врачи других специальностей. Ведь такие люди чаще жалуются на боли в груди, одышку и другие симптомы. Они принимают за проблемы с сердцем и сосудами. То, что на самом деле называется панической атакой. И, безусловно, помощь близких в таких ситуациях необходима. Родственники и друзья должны ни в коем случае не смеяться над страхами, не корить за них и не обесценивать эмоции тех, кто испытывает необъяснимые страхи. Говорить о том, что нужно просто собраться, просто пересилить себя и просто взять себя в руки, в таких ситуациях бесполезно и бессмысленно. А вот что полезно, это прежде всего напоминать себе, что помощь уже пришла, и рецепт выздоровления записан в Писании. Например, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Первое послание Иоанна, 4 глава, 18 стих. Всегда, как бы сильно ни штормило, помните, что с Богом все пройдете.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

Да, пожалуй, время пришло. Сегодня мы поговорим про уникального и неподражаемого Ричи Маллинза. Его песни в разное время исполняли Эми Грант, Майкл Уитакер Смит, Кирк Франклин, Ребекка Сент-Джеймс, группы Candlemass Call, Third Day и Hillsong United. И это далеко не полный список.

Вместе с тем, его нельзя назвать классическим представителем христианской индустрии. Этот музыкальный гений никогда не вписывался в тусовку. Одевался во что попало, жил где придется и, безмерно уважая наследие Франциска Ассизского, был бессеребренником. На концерте, посвященном Ричу, Эми Грант назвала его «беспокойной совестью христианской музыки», и это очень точное определение. Будучи профессионалом и очень одаренным музыкантом, он, тем не менее, мечтал не о первых строчках в чартах, а о том, чтобы служить людям. В поздний период он стал меньше времени посвящать музыке и был миссионером в Азии, а также служил коренному американскому населению в резервации. А прибыль от его гастролей и продажи каждого альбома была передана старейшинам его церкви, которые делили ее, выплачивали Маллинзу среднюю зарплату рабочего в США, а остальное отдавали на благотворительность.

Вместе с тем, Рич был непростым человеком, постоянно ощущал себя одиноким и боролся с депрессией. На одном из своих последних концертов он шутил, что «пока вы молоды, вы перепосвящаете себя Христу каждую ежегодную конференцию, а когда будете такими, как я, то будете делать это по 4 раза на дню».

и на христианскую музыку живы до сих пор. Влияние как собственным исполнением, так и написанием песен для других артистов. Его несравненный хит «Awesome God» до сих пор каждую неделю исполняют в церквях по всему миру, а «Sometimes by Step» долгое время была абсолютным радиохитом. Давайте ее и послушаем.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Клайв Льюис. Так называемая чувствительность – очень мощное оружие. Иногда на ней одной держится домашняя тирания. Не знаю, как нам быть, когда ею прикрываются другие, но в себе мы должны убивать ее в зародыше.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Псих дня.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Мой Бог.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут на пороге. Тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
2: У Свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так Свободное радио продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает Свободное, зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.
3: Let's get into it. Apostles Creed. Facts. We gonna walk all the way through. Luther Small Cat.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Входите через узкие ворота, потому что широкие ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее».
2: Надежда есть всегда.
3: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя,
1: настроиться на истину. Мы созданы с потребностью общаться. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то выражает свои чувства лучше, а у кого-то это получается с трудом. Кто-то может чувствовать себя комфортно в толпе, а кому-то нужен разговор с глазу на глаз. Но именно общение делает нас людьми. Разговор человека с человеком дает нам многое, но не может полностью удовлетворить нас. Созданные Творцом, мы нуждаемся в мире и общении с Ним. Мы не можем заставить, уговорить или манипулировать всемогущим и всезнающим Богом, но разговор с Ним чудесным образом меняет нас самих. Доверяя Богу все, что лежит в глубине нашей души, мы сами осознаем, что с нами происходит. Проговаривая вслух свои просьбы, мы видим, насколько многие из них бессмысленны, глупы или несвоевременны. Благодаря Творца за новый день и новые дары, мы понимаем, как сильно зависим от Него и как много Он для нас делает. Прося за других, мы учимся смещать взгляд с себя на ближнего и чувствуем наше единство перед Творцом. Бог начинает отвечать нам в тот самый момент, когда мы только начинаем свою молитву.
2: Самое важное рядом. Свобода.

0: Друзья, здравствуйте. Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царствии, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами.
1: «Свободное радио» рядом.

за лодку сделаю шаг и два. Оторвусь рукой от борта, и тогда закружится моя голова в направлении неба. А там ангел подхватит меня и, шутя, хоровод заведет среди душ и звезд, и мне песни мои пропоет, поднимая все выше в полет.

0: Привет, друзья! Здесь Наташа Романцова. Согласитесь, хуже просмотра фильма с тем человеком, который его уже видел, только просмотр этого фильма с тем человеком, который читал книгу, по которой сняли это кино. А еще, может быть, уже слышали, высшая степень доверия к человеку – это когда вы можете при нем спеть. Разумеется, речь не о профессиональных музыкантах. Речь о тех, кто поет разве что душевно, а в остальном – медведь прямо на ухо. И все же каждый звучащий на свободном радио песня можно и нужно подпевать. Вы так хоть иногда делаете?
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

живешь, идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода, никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви и признании.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал.

Твои страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и Он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой. Он все прошел, чтоб ты проснулся.

живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободному радио 7 лет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

История христианских гимнов. Популярный христианский гимн «В час, когда труба Господня над землею прозвучит» или «На небесной перекличке» является переводом американского церковного гимна «When the roll is called up yonder», написанного в 1893 году поэтом и композитором Джеймсом Мильтоном Блэком, когда Джеймс жил в городе Вильямспорт в Пенсильвании. Здесь он руководил церковным хором, а также преподавал в воскресной школе и был руководителем молодежного служения. Однажды в бедном квартале города Джеймс встретил 14-летнюю девочку по имени Бесси. На ней была плохая рваная одежда, ее родители были алкоголиками. Блэк пригласил ее в воскресную школу, но девочка стеснялась туда идти из-за своей одежды. На следующий день Бесси получила посылку с платьем, туфельками и шалью. С этого момента она стала посещать церковь и воскресную школу. Перед каждым занятием в воскресной школе Джеймс проводил перекличку учеников. Но вот однажды Бесси не откликнулась. Она заболела и не смогла прийти. Джеймс забеспокоился и, посетив девочку, убедился, что ее состояние крайне опасно. Думая о Бесси, он вспомнил стих из книги Откровения Иоанна Богослова о книге жизни, в которой записаны имена искупленных. «Будет ли Бесси в обителях царя на небесной перекличке?» – подумал Джеймс. В этом состоянии он написал гимн от имени Бесси. Бесси вскоре умерла, и впервые гимн на небесной перекличке прозвучал на ее похоронах.

0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!
1: Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Говорю вам, друзья мои, не бойтесь тех, кто может убить тело, а потом уже ничего сделать не может. Я укажу вам, кого вам надо бояться. Бойтесь того, кто, убив, власть имеет ввергнуть в гиену. Да, говорю вам, вот кого бойтесь. Разве не 5 воробьев за 2 гроша продаются? А Бог не забыл ни одного из них, а у вас и волосы на голове сочтены все. Не бойтесь, вы стоите много дороже воробьев.
2: Свободная.

Воронкова Ольга. О, мой Господь, великий и святой, как Ты нашел меня в толпе земной, когда брела я в страшной темноте, Ты руку протянул ко мне, забрал меня из царства тьмы и зла, хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их. Но Ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть Твоей рабой, я недостойна, Бог, Твоей любви, я недостойна пить из рук Твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к Тебе влечет, Твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, Твоей руки, но Ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом Ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, Твою любовь, осмыслить Твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.

Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.

0: with brotherly love.
1: Привет, с вами Катя. Какой у вас любимый день недели? Пятница или понедельник? Я, например, всегда радуюсь понедельнику, потому что это как чистый лист, на котором я могу написать историю этой недели. И это зависит от меня, что я буду здесь писать. Но сделать на самом деле это можно в любой из дней недели. Не обязательно ждать понедельника или 1 января, или еще какой-то даты. Давайте начинать что-то новое. Главное, чтобы это было во славу Божью. Отличного дня вам, друзья! Это «Свободное радио».
2: «Свободное радио». Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро. В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в малаканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем священного писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году Штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
2: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не жертвуй деньги. Ну, в крайнем случае, только в церкви и только понемногу. Ты и так еле-еле сводишь концы с концами. Естественно, поинтересуйся, на что будут потрачены твои капиталы. Мало ли куда они их пустить соберутся.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Потерянная библиотека. В местной библиотеке мои любимые отделы – история и периодика. А ваши? Представьте себе, что однажды субботним утром вы явились в библиотеку и вместо книг нашли лишь кучу пепла. Много веков назад это случилось в Александрии, когда в самой большой библиотеке того времени произошел пожар. Александрия была научным центром древнего мира. В тот роковой день, в 47 году до Рождества Христова, Юлий Цезарь поджег собственные корабли в Александрийском порту, чтобы они не достались врагу. Огонь скоро перекинулся на доки и морской арсенал, полностью уничтожив 400 тысяч драгоценных библиотечных свитков. Эта трагедия показывает, как уязвимы рукописные материалы. Поэтому тот факт, что библейский текст сохранился до наших дней, становится поистине чудом. Слово Божие пережило сожжение, бунты, революции, преследования и катастрофы. А исследователи добавляют, что оригинальный текст удивительным образом остался неизменным, пройдя через руки тысяч переписчиков. Бог вдохновил написание Библии и обещал сохранить ее на века. В следующий раз, когда вы откроете Библию, задумайтесь, насколько она драгоценна, и поблагодарите Бога за то, что Он сохранил ее для вас.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

отражая твой свет, исполняю твой завет, доверяю тебе, прославляя мой век.

0: Всем привет! Это Андрей Страдубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы. Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воскресение. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Писание показывает именно тот момент, когда сердечная боль превращается в надежду. Мария, видя, что камень отодвинут от входа в гробницу, наклоняется и заглядывает внутрь. Ее плач сменяется на временное замешательство, без сомнения, но она еще не понимает, что это именно тот день, когда вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. До того, как этот день закончится, истина воскресения будет подтверждена. Иисус явится Марии и ученикам, и они обнаружат, что все его слова были правдой, что он на самом деле Божий Сын, что он Агнец Божий, который отдал себя как жертву искупления за грехи, и что он является именно тем, кем он называл себя, что он — воскресение и жизнь, путь и истина. В тот новый день, первый день недели, произошло что-то новое. Был подарен мост между человеком и Богом, и стали возможными новые взаимоотношения. Благодаря тому, что Он жив, мы можем жить. Благодаря тому, что Он победил смерть, нам не следует ее больше бояться. Благодаря тому, что Он победил грех, мы можем быть свободными от когтей греха. Там, перед пустой могилой, Мария испытала на себе истину слов псалмопевца. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Отец, мы благодарим Тебя за пустую могилу и за славную надежду, которую это дало. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря тому, что Иисус победил смерть, нам не нужно бояться ее. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

0: Я спал, вставал, ходил по этой земле, не нуждаясь в Боге, без молитв. Я себя считал счастливым, потому что я был музыкантом с детства. Я думал, что это обычная жизнь, нормальная, как живут многие цыгане. И Бог вот пробудил, пришло просто время от Бога, чтобы мне вот пробудиться от сна.
1: Цыгане, по мнению многих, народ обманщиков и плутов. И хотя Равиль родился в цыганской семье, его призванием стало проповедовать Евангелие. Так что не спешите давать определение человеку, зная лишь его национальность. Узнайте лучше, кому принадлежит его душа. Дом Равиля в Молдавии. Он учился в городе Атаки, в общеобразовательной школе и музыкальной. Прекрасно играл на фортепиано и пел, подражая своим кумирам. Одаренного юношу даже стали приглашать на свадьбы в качестве тамады.
0: Я просто говорю многим людям, что я портил людей этой музыкой, потому что они больше беззаконили, больше пили и больше даже и не нуждались в Боге. Я хотел наполнить пустоту, может, музыкой, может, пьянкой, может, многими друзьями. До уверования я ощущал сильную боль в сердце и в душе. И даже сердечный укол ставили мне. Я проходил кардиограмму, и у меня сердце оказывается здоровое. Но грехи, которые жили в моем сердце, в моей душе, они просто терзали меня.
1: Равиль искал ответы на жизненно важные вопросы. Он очень любил философию, но человеческая мудрость не давала душе ни утешения, ни покоя. И вот как-то Равиль встретил друга детства и увидел в нем нового человека.
0: Я знал его, что он такой буйный и даже наркотики употреблял. И он покаялся где-то месяц. Он таким проповедником не был, чтобы мне объяснить Слово Божие. Я увидел его, что Бог применил его жизнь. Я начал уже задавать ему вопросы по Писанию и вместе исследовать Слово Божие. Я покорился словам Евангелия. Это премудрость, который покрывает всю вот эту мудрость человеческую. И я вот подумал, что на самом деле я нашел. Я просто радовался и плакал, что Слово Божие открывается мне. И когда уже покаялся, я почувствовал вот это присутствие Божие, прощение Бога. Я благодарю Бога. Я просто говорю от всего сердца, как я плакал. Я тогда осознал свою вину, что я все эти годы жил против Бога.

0: я нашел благословенную церковь. И в этой церкви большое пробуждение цыган.
1: Вы стали говорить им, да?
0: Да, проповедовать, говорить им, трудиться среди цыганского народа. Я благодарю Господа за те слезы и за то сокрушение, которое Бог произвел через родной язык. Я даже вспоминаю такие слова, особенно к мужьям среди цыган, говорю им такие слова. Разве на богослужении у нас проповедуется о том, чтобы мы поклонялись сатане? Нет. Разве мы говорим вашим женам и вашим детям, чтобы они жили развратной жизнью, чтобы они изменяли вам? Нет. Наоборот, мы поклоняемся Богу, Христу. Наоборот, если уверуют ваши жены, они будут вернее вам, и дети ваши будут послушны вам. И через эти слова Бог обильно благословил.
1: Но может быть какое-то пожелание на цыганском языке?
0: Вимангаос бутен, кунашу нинга далали лавак и сыром, удел тежу толту мега, каначарин матуми ман пиромани щиб, ти пытим тумил девлеса, тен примирен, ти каин тумен глодел, кылдевлеский бари драгустя, бари драгустя, бари любовь, сылез лес, кати ртул туми тумен, айтен ртумел девлестар, Катен они пачел девлески, они драгости лески. Аминь. Я просто благословил людей цыганского народа, чтобы они примиренно были с Богом, чтобы Бог их благословил.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Свободное. Свободное.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут на пороге. Тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
0: В новый день со Свободным радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам.

0: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио».

0: Рада приветствовать вас, друзья. Добро пожаловать на борт свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Иногда меня, как ту стюардессу, что показывает порядок действий в аварийной ситуации, меня тоже иногда никто не слушает. Вот вы, например, сможете повторить, что я только что сказала? То-то же! А то мы люди ведь как? Научились летать в небе, как птицы, научились плавать в океане, как рыбы. Теперь осталось научиться слышать друг друга. А это бывает самое сложное.
1: Свободному радио 7 лет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе, вот горстка дрожжей, женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки, и поднялось все тесто».
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного Радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном Радио. Ура!

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Первые годы жизни ребенка являются самым благодатным временем для его воспитания и развития. По мере того, как он взрослеет, становится на ноги, наша родительская роль также меняется. Теперь нам нужно больше слушать, чем говорить самим. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Мой близкий друг Рут Белл Грэхэм дает такой совет родителям подростков. В подростковом возрасте дети уже знают, чего родители от них ждут. Им нужен тот, кто сумел бы выслушать и понять. Конечно, это сулит вам массу неудобств, особенно если ваш ребенок – сова, или если он отрывает вас от чтения замечательной книги. Оторвитесь от вашего занятия и уделите ему несколько минут. Повернитесь к нему лицом, пусть даже ваши глаза закрываются от усталости. Выслушайте его, не спорьте, не высказывайте скорых суждений. Можете просто спросить: «Ты полагаешь, что ты правильно поступаешь? Ты считаешь, что ты прав? А что, если бы твои дети поступили бы так же?» Проявите заинтересованность, скажите «продолжай», чтобы вызвать на дальнейшую откровенность. Или же попытайтесь выразить сами его чувства и мысли. Именно так ты полагаешь? Подростки неохотно прислушиваются к непрошенным советам взрослых и их критическим замечаниям. В таких случаях они просто замыкаются в себе, и вызвать их на разговор практически невозможно. С другой стороны, как замечательно, если ваш ребенок хочет поговорить с вами. И какой радостью для него служит встречное желание родителей выслушать. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. Свободному радио 7 лет.
2: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: По некотором времени Павел сказал Варнаве:
2: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали Слово Господне, как они живут».
1: Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
3: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: 12-й псалом. «Как долго, Господи! Неужели забыл Ты меня навеки? Как долго Ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи, Боже мой! Глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог. И когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господи, буду петь, потому что Он ко мне благ».
1: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества –

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток живой.

0: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих, благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в малаканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем священного писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура, Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году Штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Приветствую на волнах свободного. Здесь Наташа Романцова. Как вам такие парадоксы? Если боитесь одиночества, тогда и не женитесь вовсе. А если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай. А самое замечательное высказывание. Муж и жена любили гостей, потому что без гостей они часто ссорились. А в ваш дом, друзья, гости часто приходят?
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которую не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылки огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских Христиан-Баптистов, Краснодар.

0: Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди. Немецкий физик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии Макс Борн.
1: В новый день со свободным радио.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Имя Господня — крепкая башня. Убежит в нее праведник и будет спасен.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: 100 нескучных историй. Красота неописуемая. Два друга отправились в горы. Один из них был опытным путешественником и не раз поднимался на горы, а другой – новичок, впервые отправившийся в поход. «Даже не знаю, чего ради я оставил уютный диван и телевизор и пошел за тобой в такую даль?» «Оно того стоит, вот увидишь. Там тебе откроется такой восхитительный пейзаж, какого ты отродясь не видывал. Красота неописуемая». Сперва они шли лесом, кое-как пробираясь через заросли. Потом пришлось обходить озеро и взбираться на холм.
1: «Ты точно знаешь, куда нужно идти? Мы не сбились с курса?»
0: – беспокоился новичок. «Это исключено, не переживай. У меня карта с точным маршрутом. Уже совсем скоро будем на месте». Спустившись с холма и миновав небольшой луг, друзья добрались, наконец, до подножья горы.
1: «Ну и где же твой хваленый пейзаж? Что тут особенного? Ради чего, спрашивается, мы, обливаясь потом, сюда топали сквозь все препятствия? Ну, чего ты молчишь? Где, скажи на милость, обещанная красота?»
0: «Красота, говоришь? Да ты же находишься в самом ее центре. Весь наш путь – это и есть тот прекрасный пейзаж, о котором я тебе говорил. Но увидеть его во всей красе – можно лишь с вершины горы. Вот поднимемся на гору, и ты сам в этом сразу же убедишься». Трудности, страдания, которые мы встречаем на нашем жизненном пути, вовсе не кажутся нам прекрасными или ведущими к чему-то хорошему. Правда, с высоты прожитых лет мы уже на многое начинаем смотреть иначе. А вот если бы мы смогли на все посмотреть глазами Бога, который превыше всех, который видит всю картину в целом, то тем более пришли бы в восторг от его премудрого замысла, который он постепенно воплощает в жизнь. Если, конечно, мы ему доверяем, и если следуем за ним по его маршруту, который подробно описан в Библии. Бог говорит со страниц Священного Писания так: «Мои мысли не ваши мысли, и пути мои не ваши пути. Но как небо выше земли, так пути мои и мысли мои выше путей и мыслей ваших». Ветхий Завет, книга пророка Исаии.

0: значит, я стал непобедим. Значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой, во всех путях познавая его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня, искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
2: Свободное.

0: Новый час на свободу.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. А значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут пороге. Тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
0: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Всем привет! В отличие от русского православия и католицизма, в греческой традиции нетленные тела после смерти воспринимают не как доказательство святости человека, а наоборот, как свидетельство греховности умершего. Но как бы там ни было, в наши старые тела мы уже не вернемся. Бог для своего царства преобразит нас и создаст новые тела. Без слабости, без порока, без болезней, увядания и смерти. Мы верим, надеемся и ожидаем.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивая всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей, и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!

Иван Крылов, Ода шестая, выбранная из Псалма 93. Снесись на вихрях мщений, царь, воссядь на громах, тучах черных, судить строптивых и упорных, ступи на выи непокорных, и в гордых молнии ударь, доколь вздымать им грудь надменно и подпирать пороков трон, правдивых гнать из света вон, доколь твой презирать закон и осквернять собой вселенную, куда не обращусь, внемля, везде их меч, везде угрозы, там на невинности железы, там льются сирых кровь и слезы, злодейством и грузна земля, так, проливая крови рек, заграбя мир себе в удел, твердят они на грудах тел, Господь не видит наших дел и не познает их вовеки. Безумец, где твой ум и слух? Стряхни невежество глубоко, скажи, хоть раз взнесясь высоко, уже ли слеп, создавший око и сотворивший ухо глух? Скажи, оставя мудрость лживу, без света ли Творец светил? Бессилен ли Создатель сил? Безумен ли, кто ум в нас влил? И мертв ли, давший душу жив? Блажен, о Боже, в ком твой свет? Он соблюдает цел тобой, тогда как окруженный мглою и взрытый ров твоей рукою злодей со скрежетом пойдет. Кто? Кто с мечом? Со мною рядом кто мне поборник на убийц? Кто на гонителей вдовиц? Никто. Всех взоры пали ниц, и всех сердца страх облил хладом. Никто. Но Бог, сам Бог со мной, сам Бог приемлет грозно стрелы. Вселенной двигнет он пределы, разрушит замыслы их смелые, и с твердой

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Господи, как ты мог такое допустить? Я уже вдвое дольше верующий, чем Петров. Это меня должны были избрать руководителем, а не Петрова. Нечестно все это. Где же справедливость? Господь, куда же ты смотришь? Не сейчас, мама. Ты же видишь, я молюсь.
2: Это не мама.
1: А кто вы?
2: Ангел.
1: Ангел? Что вы делаете?
2: Делаю тебе массаж головы.
1: Я вижу, что массаж. Но зачем вы мне делаете массаж головы?
2: Это ответ на твою молитву.
1: А как массаж головы может поспособствовать мне... стать руководителем?
2: Никак.
1: Зачем вы мне его делаете?
2: Чтобы улучшить циркуляцию крови в твоей голове.
1: У меня с головой все нормально. Вы точно ангел?
2: Ангел, ангел. Более того, без 5 минут херувим. Так что не вертись, дорогой. Дай мне спокойно закончить свое задание.
1: Какое у вас задание?
2: Хорошенько помассировать тебе
1: голову. Я же сказал, у меня все в порядке с головой.
2: Не скажи. Память подводит.
1: У меня память?
2: Ты забыл, что был бы с тобой, если Бог поступил с тобой по справедливости.
1: А что со мной было, если Бог поступил со мной по
2: Вот, похоже, циркуляция улучшается.
1: Вас послушаешь, так я просто грешник какой-то.
2: Ну вот, циркуляция приходит в норму.
1: Если Бог поступил со мной не по милости, а по справедливости, Иисус никогда б не пошел на крест.
2: Ну вот, задание выполнено, я побежал.
1: Постойте.
2: Чего?
1: Поблагодарите его от меня, ладно?
2: Ладно. Кстати, ты не мог бы черкнуть для меня рекомендательное письмо для приемной комиссии?
1: Да запросто. А много ангелов претендуют на место херувима?
2: Очень много. Но я лучшая кандидатура.
1: А ну дайте-ка я вам голову помассирую.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Иоанна.
1: Пилат вернулся во дворец и позвал Иисуса.
2: «Ты царь иудеев?»
1: — спросил он.
2: «Ты сам это решил, или тебе рассказали обо мне другие?» — спросил Иисус.
1: «Я что, иудей?» — возразил Пилат. «Это твои соотечественники и старшие священники выдали мне тебя. Что ты такого сделал?»
2: «Царство мое не из этого мира», — сказал Иисус.
1: «Если бы царство мое было из этого мира, мои подданные стали бы сражаться, чтобы меня не выдали иудеям. Нет, царство мое не отсюда».
2: «Так значит, ты все-таки царь?» — спросил его тогда Пилат.
1: «Это ты говоришь, что я царь», — ответил Иисус. «Я для того родился и для того пришел в мир, чтобы быть свидетелем истины. И кто принадлежит истине, слушает голос мой».
2: «А что такое истина?» — спросил его Пилат. И с этими словами он снова вышел к ним.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: По сведениям правоохранительных органов, Библию чаще всего воруют из магазинов.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.

0: Новый час на свободу.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

церкви мы привыкли подпевать песни поклонения «Позови, и я пойду до края земли». А на деле куда мы пойдем? У нас тут квартиры в ипотеке, детей только в школу пристроили. Но иногда, чтобы последовать за Богом, идти далеко вовсе не нужно. Достаточно иногда хотя бы отложить свои похоти и протянуть руку помощи соседу. Ну что, может,

0: 137-й псалом. «Буду славить Тебя всем своим сердцем. Перед богами воспою хвалу Тебе. Поклонюсь перед святым храмом Твоим и буду славить имя Твое за Твою милость и верность, потому что Ты вознес превыше всего Твое имя и Твое слово. В день, когда я воззвал, Ты ответил мне, ободрил и укрепил мою душу. Господи, все земные цари будут славить Тебя, когда услышат слова из уст Твоих. Они воспоют пути Господни, потому что велика слава Господня. Высок Господь, но о смиренном заботится, и высокомерного издали узнает. Даже если пойду я среди несчастья, Ты оживишь меня. Протянешь Твою руку против гнева моих врагов, и спасет меня Твоя правая рука. Господь завершит то, что задумал для меня. Господи, Твоя милость навеки, не оставляй творение Твоих рук».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Знание твердит нам, что есть причина и есть следствие. Есть обстоятельства и жертвы обстоятельств. Человек – это просто совокупность инстинктов и каких-то культурных кодов, которые ему навязывает общество. Душа – это все ерунда. Человек – только следствие причин, робот эволюции и культуры. Он предсказуем, как камень, который бросили по определенной траектории. Каждый раз в прошлом он летел по этой траектории и в 1001 раз полетит туда же. С точки зрения веры все иначе. С точки зрения веры, в 1001 раз камень может полететь назад или вообще начать парить в воздухе. В этом смысл чуда. Знание черпает из прошлого, делая логичные выводы из того, что было 1000 раз. Вера черпает из будущего, из того, чего еще никогда не было. Вера — это та же причинно-следственная связь, перевернутая во времени. Причина в будущем, а следствие — сейчас. Вера — это логика целей в будущем, а не причин в прошлом. У человека есть 1000 причин для того, чтобы лететь по заданной траектории, находя для этого вполне разумные доводы, инстинкты, обстоятельства. Так устроен мир. И только одна причина для того, чтобы изменить все — вера. Владимир Соловьев писал об этом так. «В том-то и все значение таких людей, что они не преклоняются перед силой факта и не служат ей». Против этой грубой силы того, что существует, у них есть духовная сила веры в истину и добро, в то, что должно быть, не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради него от невидимого добра. Это и есть подвиг веры. В нем вся сила человека. Кто не способен на этот подвиг, тот ничего не сделает и ничего не скажет человечеству. Люди факта живут чужой жизнью. Они не творят жизнь. Творят жизнь люди веры. Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми. Они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества.

0: Классики о вере.
1: Блез Паскаль. Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а божественную надо полюбить, чтобы понять ее.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Библии есть прекрасные слова о вере. Они очень подходят нашему всеобщему состоянию. Отвечая Иисусу, один человек воскликнул: «Веруй, Господи, помоги моему неверию». Вот и мы так. Хотим верить всему, что говорит Библия, а не всегда получается. Хотим верить, что Бог всегда рядом, а не чувствуем. Хотим верить в чудо, но не видим его. И нет в этом ничего исключительного. У всех бывает. Важно то, что мы делаем с этими сомнениями, возводим в разряд нормы или ищем Бога и стараемся увидеть Его руку в своей жизни.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Приветствуем Свободное Радио. Здесь группа Nathan Idol. И мы хотим поздравить вас от всего сердца с этой прекрасной цифрой 7 лет существования радио.
1: Мы рады нашему знакомству, рады нашему сотрудничеству и рады тому, что мы когда-то смогли быть вместе с вами и смогли сделать много чего интересного. И рады, что наша музыка звучит на вашем радио. И очень надеемся, что мы еще встретимся, еще вместе послужим, еще вместе порадуем всех наших радиослушателей хорошей музыкой, хорошими передачами. Так что с днем рождения!
0: Пусть Бог благословит вас и ваше служение, и пусть Бог сохранит вас еще много-много лет.
1: И приумножит все, что вы делаете хорошее.
0: Поздравляем!
1: С днем рождения!
2: Слава Богу за все!

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в малаканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем священного писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
2: След в истории.
3: Свободному радио 7 лет.

0: Петрухин! Петрухин, где тебя носит?
1: Я здесь! Простите, что опоздал.
0: Так, друг мой милый, объясни-ка мне кое-что.
1: Что?
0: Вот финансовый отчет твоей деятельности. Кто дал тебе право разбрасываться моими деньгами налево и направо?
1: Но...
0: Петрухин, ты хоть имеешь представление, сколько денег ты уже потратил на исследование?
1: Вот, моя новая разработка. Вот.
0: Ручка?
1: Борис Николаевич...
0: Ты отправил в трубу 20 миллионов из фонда нашей корпорации. И все, что ты можешь мне предложить...
1: Она только с виду как ручка.
0: Это ручка!
1: Ну не ручка, это говорю уже вам. Это чрезвычайно сложный прибор, разработанный на основе космических технологий. Это стимулятор мозговой деятельности.
0: Что за самодеятельность? Я что-то не помню, чтобы я просил тебя разрабатывать какой бы там ни был стимулятор мозговой деятельности. Насколько я помню, я дал тебе ясное и конкретное поручение разработать эффективный способ борьбы с христианской нетерпимостью.
1: А так это как раз то, о чем вы говорите, шеф. Этот прибор, как вы и хотели, производит стопроцентную терпимость.
0: Стопроцентная терпимость? Ну и как эта штука работает?
1: Ну, в общем, возможен такой вариант. Под видом, значит, обыкновенной ручки этот прибор будет подарен, ну, там, на Пасху или на Рождество всем христианам. Как только прибор будет активирован, каждый, кто попадет в зону воздействия излучения нашего замечательного прибора, обретет стопроцентную терпимость. А позвольте мне это продемонстрировать. Зоя Николаевна, пригласите объект на тестирование.
2: Здравствуйте, звали?
3: Проходите, присаживайтесь.
2: Спасибо.
3: Как вас зовут?
2: Наташа.
3: Скажите, пожалуйста, Наташенька, какого вероисповедания вы придерживаетесь?
2: Я христианка.
0: Петрухин, ты нанял на работу христианку?
1: Ну, а как, по-вашему, мы сможем испытать наш новый нашу новую ручку?
0: Ну, ладно, продолжай.
3: А прежде всего, определим уровень нетерпимости исследуемого объекта. Скажите, Наташенька, верите ли вы, что существуют некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Верю, есть, конечно.
0: Средневековье,
1: Григорий,
0: темнота.
1: Я вас убедительно прошу воздерживаться от комментариев до окончания эксперимента, иначе результат может быть не...
0: Ну ладно, ладно, понял. Ты продолжай.
3: Наташенька, верите ли вы, что есть только один истинный Бог и только один путь на небо?
2: Да, верю.
0: Слушайте, я не собираюсь...
1: Да не мешайте же мне, в конце концов, ты, Григорий Александрович!
0: Взяли сразу перейти к испытанию нового при... Ту! К испытанию новой ручки.
3: Прежде всего, мы испытаем нашу замечательную ручку в режиме номер один.
0: В режиме номер один?
3: Режим номер один подавляет способность мозга делать различия.
0: Различия?
3: Ну да, как вы понимаете, человек не может проявлять нетерпимость до тех пор, пока он не способен видеть различия.
0: Какие различия? Петрухи, что ты темнишь?
3: Ну, различия между тем, что правильно, а что нет. Различия между истиной и ложью, ну и тому подобное.
0: Ну понятно, не дурак. Продолжай.
3: Наташа, возьмите, пожалуйста, вот эту ручку в руки.
1: Угу. Григорий Александрович, отойдите подальше, вы находитесь в зоне воздействия прибора.
0: Отошел.
3: Скажите, Наташа, вы по-прежнему верите, что существуют некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Странно, ничего в голову не приходит. Я затрудняюсь ответить, извините.
1: Ну, что я говорил? Пахнет Нобелевской? Поздравьте меня, Григорий Александрович!
0: А ну, спроси я еще что-нибудь.
3: Наташ, а верите ли вы, что есть только один истинный Бог и только один путь на небо?
2: Странно, я затрудняюсь ответом.
0: Замечательно, великолепно!
4: Не зря вы мне
0: то, что нужно,
4: платите,
0: Петрухин, умница! Умница! Дай я тебя расцелую! Завтрашнего дня запускаем новые новые ручки, массовое
4: ручки.
0: Производство. Не пройдет и года, как эти...
3: Григорий Александрович, только здесь есть один маленький нюанс.
0: Что еще за нюанс?
3: Смотрите. Наташа.
2: Да?
3: Что бы вы сказали христианину, который бы публично заявил о своей вере?
2: Я затрудняюсь ответить, извините.
0: Петрухин, какая же это терпимость? Нам не нужна такая терпимость. Твое изобретение коту под хвост.
3: Не торопитесь с выводами. Я ведь еще не продемонстрировал вам режим номер два.
0: Еще и режим номер два есть. Все ж ты молчишь.
3: Режим номер два по способу своего воздействия аналогичен режиму номер один. Однако вместо того, чтобы подавлять способность мозга к развлечению, этот режим, наоборот, стимулирует определенный участок мозга.
0: Какой участок?
3: Участок, отвечающий за способность человека ставить что-либо под сомнение. Понимаете, если мы заставим христиан во всем сомневаться, у них не будет каких-либо глубоких убеждений. Как следствие, они не смогут даже иметь своего личного мнения. И в итоге от нетерпимости и следа не останется. Скажите, Наташа, на ваш взгляд, существуют ли некие неизменные, неприходящие истины, определяющие, что есть правильно, а что нет?
2: Сомневаюсь. У всех людей разные представления о том, что есть правильно, а что нет.
3: А считаете ли вы, что есть только один Бог и только один путь на небо?
2: Сомневаюсь. Не знаю, ну, всем, конечно, хочется верить, что их вера самая истинная, но все ведь не могут быть правы, правда?
0: Ну вот, вот, Петрухин, можешь ведь, когда захочешь. Ну, спроси ее, как она относится к нетерпимости.
3: Наташа, что бы вы сказали христианину, который бы публично заявил о своей вере?
2: Ничего.
0: Что такое, Петрухин?
1: Наташенька, почему ничего?
2: Потому что я сомневаюсь, что имею право кого-либо учить. Ведь если я однозначно говорю, что христиане не могут открыто говорить о своей вере, значит, мне придется признать, что у меня есть единственный правильный ответ. А я сомневаюсь в правильности подобных суждений.
0: Что за ерунда? Что за прибор ты мне подсовываешь?
1: Григорий,
0: угробить меня решил!
1: Григорий Александрович, я сделал все, что мог!
0: Петрухин! Кровь из носа! Если к концу года у меня на столе не будет такой прибор, чтобы...
1: Послушай, Григорий Александрович, мне кажется, что проблема кроется... Совсем не в новой разработке.
0: Не оправдывайся, Петрухин. Не надо уж! Какая от этой штуки польза, если люди даже не смогут сказать этим христианам пару ласковых?
3: Говорю вам, проблема не в разработке. Этот прибор, как вы и хотели, производит 100% терпимость.
0: Тогда в чем проблема?
3: Понимаете, проблема в том, что 100% терпимость терпит все, понимаете, все. Включая проявление нетерпимости.
0: Понятно. Ты хочешь сказать, что я потратил 20 миллионов только чтобы доказать, что 100% терпимости не существует в природе? Нужно что-то делать, Петрухин. Я не могу просто так выбросить столько денег на ветер.
3: Ну, есть еще один вариант.
0: Ну!
3: Режим номер три. Понимаете, наша проблема в том, что 100% терпимость – это не совсем то, что нам нужно.
0: Как это не совсем то?
3: Слушайте, нам нужна такая терпимость, такая толерантность, которая терпела бы все, кроме нетерпимости.
1: Наташенька, вы свободны.
2: До свидания.
1: Всего хорошего, Наташенька.
0: Погоди, спасибо. Петрухин. Ты что, не собираешься испытывать режим номер три?
1: Григорий Александрович, дело в том, что христиане никудышные объекты для проверки режима номер три.
0: Почему это?
1: Понимаете, режим номер три подавляет способность человека говорить неправду. А так как христиане считают, что обманывать нехорошо, то... Григорий Александрович, а вы не возражаете, если мы проверим режим номер три на вас?
0: На мне?
1: Угу.
0: Ну, хорошо. Давай, Петрухин. Задавай свои вопросы, только осторожно.
3: Григорий Александрович, почему вас так коробит, когда христиане говорят о своей вере?
0: Потому что терпеть не могу, когда кто-либо напоминает мне о том, что я грешник. Ой, что это со мной?
3: Ничего-ничего, все нормально, режим номер три. Скажите, а почему вы терпеть не можете, когда кто-либо напоминает вам о том, что вы грешник?
0: Потому что я не хочу нести ответственность за свои поступки. Я надеялся, что 100% терпимость позволит мне делать все, что я захочу. Ой, что это я опять?
3: Режим номер три.
0: Умери, эту дрянь от меня!
1: Вы что, Крюш?
0: Коту под хвост твое изобретение, Петрухин! Коту под хвост, подлец!
1: Помогите!

0: кто не преклонен в том, что касается его прав, обладает и более сильным чувством долга. Альбер Камю, французский писатель.
1: Свободное радио.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Воскресенье. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Писание показывает именно тот момент, когда сердечная боль превращается в надежду. Мария, видя, что камень отодвинут от входа в гробницу, наклоняется и заглядывает внутрь. Ее плач сменяется на временное замешательство, без сомнения, но она еще не понимает, что это именно тот день, когда вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. До того, как этот день закончится, истина воскресения будет подтверждена. Иисус явится Марии и ученикам, и они обнаружат, что все его слова были правдой, что он на самом деле Божий Сын, что он Агнец Божий, который отдал себя как жертву искупления за грехи, и что он является именно тем, кем он называл себя, что он — воскресение и жизнь, путь и истина. В тот новый день, первый день недели, произошло что-то новое. Был подарен мост между человеком и Богом, и стали возможными новые взаимоотношения. Благодаря тому, что Он жив, мы можем жить. Благодаря тому, что Он победил смерть, нам не следует ее больше бояться. Благодаря тому, что Он победил грех, мы можем быть свободными от когтей греха. Там, перед пустой могилой, Мария испытала на себе истину слов псалмопевца. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Отец, мы благодарим Тебя за пустую могилу и за славную надежду, которую это дало. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря тому, что Иисус победил смерть, нам не нужно бояться ее. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог допускает несчастье? На мой взгляд, это один из тех случаев, когда ключ к ответу кроется в самом вопросе. По сути, это даже не вопрос, а упрек Богу. Обвинение в том, что несчастье происходит по Его воле. В этом отражается и наше отчаяние, и бессилие, и неприятие страшного и непоправимого. Мы не вправе осуждать за это человека, оказавшегося в беде. И все же, пока мы перекладываем вину на Бога, мы упускаем из вида свою собственную ответственность. Любое несчастье – это итог цепочки незаметных, мелких поступков, которые кажутся нам совсем незначительными. Любая наша сделка с совестью, любая мелкая оплошность может стать причиной чьего-то несчастья. Потому Господь и просит нас добросовестно относиться ко всему, что мы делаем. Каждую секунду в наших руках чья-то судьба, быть может, наших близких.
2: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: В сверкающих залах метрополитена отчаяние бьется по гладким белым стенам. Случайно

на твоих берегах никогда не горят маяки. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я знаю, как крепко закручены шурупы. Я знаю, как точно проложены маршруты. Поэтому дальше плыву в этой подлодке и перебираю веревочные четки. Господи, благослови!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем. И лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Стих дня.
2: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
1: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут пороги. Тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
0: Вы слушаете Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте «Свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Это «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Послепраздничная апатия. Как ее избежать? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Веселая и радостная суета праздничных дней, жизнерадостный гомон родных и друзей остались позади. И мы несколько опустошены и подавлены. Некоторые полагают, что подобная апатия – признак нездоровья. Но, скажу вам, особых причин для беспокойства нет. Причины послепраздничной депрессии в закономерностях психики человека, так называемых эмоциональных ритмах. Всякий всплеск эмоций неизбежно влечет за собой их последующий спад. Причина подобных эмоциональных приливов и отливов носит физиологический характер. При эмоциональном подъеме расходуются огромные запасы нашей с вами энергии в силу того, что все системы нашего организма работают в ускоренном ритме. Наконец, все резервы бывают исчерпаны, и мы испытываем физическую и эмоциональную усталость. Так что легкая депрессия вполне предсказуема. Эмоциональный спад – закономерное следствие эмоционального подъема, который вы испытывали в дни праздничного веселья. Или когда услышали первый крик вашего ребенка. Или когда получили продвижение по службе. Конечно, приступов апатии не избежать, но мы можем предвидеть их наступление. А если так, это поможет нам избежать определенных трений внутри семьи и легко пережить это неприятное время. Ведь на смену ночи отчаяния и подавленности придет утро надежды, а с ним к вам вернутся оптимизм и радость жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Яков, я из Смоленска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему я поверил? Наверное, я увидел, что то, о чем меня учат и говорят, это рабочая схема. Также у меня было много негативного примера, то есть мои ребята, друзья, которые росли со мной на одной лавке воскресной школы, я видел, когда они принимали решение обратное, не в пользу Христа, я видел, как их жизнь и ожидания не оправдывались. Поэтому у меня было два примера, и я даже что хотел проэкспериментировать, я наблюдал на опыте моих друзей. А как это произошло? Я множество раз каялся, меня пугали адом, я говорил: окей, каюсь, потом я дальше жил, оказывается, я такой же не безгрешный. И это был продолжительный путь последовательного понимания, что такое есть Евангелие. И однажды до конца я осознал, что покаяние — это не момент перед кафедрой, это решение, когда я вхожу в Божью семью и каюсь. И после этого я свободен, и слава Господу, после полного понимания Евангелия, что я в Божьей семье, мое внутреннее состояние поменялось. И слава Господу!
1: Христианство — это свобода или ограничение?
2: Я думаю, это свобода во многих моментах, то есть, наверное, более в нравственном вопросе. Тут есть у тебя и основания, есть незыблемые такие основы, которые вне зависимости от ситуации, эмоций или еще чего-то не меняются. И я думаю, это и есть свобода, когда погода, эмоции или что-либо другое не влияет на твое основание, то, на чем ты стоишь, на твою жизнь внутреннюю.
3: Свободное радио.
4: Я б хотел рассказать, как Бог любит нас.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».
2: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Кто это дети Бога? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих. Многие полагают, что детьми Бога являются все люди. Библия же утверждает, что все являются Его созданиями, но не все являются Его детьми. Бог сотворил человека, однако в результате грехопадения тот был отделен от Бога и попал в рабство дьявола. С точки зрения Бога, все, кто еще не обратился к Нему, в действительности мертвы по своим преступлениям и грехам. Бог, однако, желает спасти всех, поэтому Он послал в мир Своего единородного Сына Иисуса Христа. Всякий, кто верит в Него, получает прощение грехов, мир с Богом и вечную жизнь. Из таких Бог создает нечто совершенно новое. Такие, выражаясь библейским языком, рождаются свыше. Это новое рождение, о котором говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 3 главе. Кроме того, каждый, кто принимает послание Иисуса Христа и его дело искупления, получает Святого Духа. Эта личность божественна, пребывает в каждом верующем как печать и гарантия того, что обетование Бога исполнится. И сам Святой Дух свидетельствует, что верующие — это дитя Бога. Таким образом, для истинно рожденного свыше христианина не будет самонадеянностью утверждать такое: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».
2: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Давление – ваш друг. Работая арбитром, я понял, как важно принимать решения под давлением в трудные моменты. Для многих принятие решений чревато стрессом, но если вы привыкли к этому на игровом поле, это пригодится вам и в жизни. Вы принимаете решения и двигаетесь дальше. Пьерлуджи Калина, итальянский футбольный судья.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тогда подошел к нему Петр и спросил: «Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он передо мной провинится? 7 раз?»
2: «Нет, не 7, а 70 раз по 7», отвечает ему Иисус. Ведь Царство Небес вот с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему 10 000 талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, и его жену, и детей, и все имущество. Слуга, простершись перед ним ниц, говорил: «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который был должен ему всего-навсего 100 динариев. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая: «Верни мне долг!» Тот, упав на колени, молил его: «Потерпи, я верну!» Но он не согласился, бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились, пошли и доложили обо всем, что произошло, своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит: «Негодный раб! Ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. «Так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца».

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио.

0: Так. А, простите, а кто здесь крайний?
1: За мной будешь.
0: Угу, понятно. Скажите, а почему у вас у всех в руках видеокассеты?
1: По той же причине, что и у тебя.
0: А, ой, правда, у меня тоже. А почему? Что здесь происходит? Я что-то ничего не понимаю. Кассеты какие-то?
1: Да, тяжелые случаи.
0: Послушайте, а вон та большая блестящая дверь, это случайно не жемчужные врата?
1: Они самые. Достали уже со своими вопросами глупыми.
0: А вон тот человек у входа, это случайно не апостол Петр будет?
1: Апостол Петр будет. Чего спрашиваешь, если сама видишь?
0: Погодите, так это что получается? Я умерла? А почему? Почему мне в руке это... Странная видеокассета.
1: Грешки там твои, дамочка. Грешки там твои записаны.
0: Грешки? Мои грехи на этой кассете?
1: Во всей красе. Когда подойдет твоя очередь, отдашь кассету апостолу Петру.
0: Кстати, а об очереди, почему она двигается так медленно?
1: Прежде чем решить, что делать с человеком, святой Петр просматривает кассету от начала до конца. Не знаю, как у тебя, а на моей кассете указана длительность. 8 часов 27 минут.
0: Ой-ой. И на моей примерно столько же. Чуть поменьше.
1: Поздравляю.
2: Зосимова, нет в очереди?
0: Я Зосимова.
2: Ой, как хорошо, что я вас нашла. Примите наши извинения.
3: Произошла ошибка.
0: А, ошибка? А,
3: да, дайте, пожалуйста, вашу кассету.
0: Дайте, пожалуйста,
3: произошло недоразумение. Ваше имя записано в книге жизни.
0: Подождите, а что вы делаете?
3: Стираю вашу кассету. Вот, возьмите. Отныне ваши грехи не существуют.
0: А, То есть мне уже нет необходимости беспокоиться, что, когда пройдет моя очередь, то тогда Петр...
3: Вам вообще нет необходимости стоять в этой очереди. Она для тех, кто на земле отверг Божье прощение. Идите за мной.
0: Ага, надо же, ладно.
1: Эй, детка, кассетами поменяться не хочешь?
0: Нет уж, спасибочки.
1: Она умнее, чем кажется.
4: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет, друзья! Это Катя. Знаете, трудности приходят в нашу жизнь совершенно независимо от нашего желания. Ну вот, казалось бы, почему нельзя жить просто жизнью тихой и безмятежной и спокойно шаг за шагом двигаться в направлении вечности? Но нет же. Жизнь делает крутой поворот, заставляя сердце биться все быстрее или, наоборот, замирать. Но вот зачем? На самом деле трудные жизненные моменты – это всегда шанс для нашего роста. Без испытаний мы никогда не стали бы теми, кем являемся сейчас. Божья милость ведет нас вперед. И даже если, как мы читаем в 29-м псалме, вечером водворяется плач, наутро Бог дает радость.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в молоканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году Штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
1: След в истории. Свободному радио 7 лет.

0: апостолов.
1: Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им:
2: «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами».
1: Они же сказали ему:
3: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят».
1: И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова:
2: «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они услышат».
1: Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
4: Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Каждый из нас может сделать то, что окажет влияние на вечность. Иногда мы испытываем соблазн видеть себя лишь песчинкой на берегу океана, от которой ничего не зависит и существование которой ни для кого не имеет значения. Но на самом деле каждая песчинка, каждый атом во Вселенной имеет свой вес, свой смысл и свое предназначение. Когда мы касаемся чьей-то жизни любовью Христа, мы меняем вечность. Иногда это может быть всего лишь улыбка, которая ободрит того, кто разуверился в том, что его хоть кто-то любит. Или 100 рублей, переведенные в благотворительный фонд, которые станут последней каплей в оплате чьего-то дорогостоящего лечения. Делайте маленькие добрые дела. Капли составляют океан. Океан Божьей любви. Любви Христа к людям. Каждому из нас. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» «Свободное радио» живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Алло, давай, говори громче, плохо слышно. Да, да, я на месте. Что? Да нет, народу много явно не ожидается. Думаю, скупим все, что запланировали. Ну давай, давай, позвоню после аукциона, пока.
1: Извините, это похороны Ивана Александровича?
0: Нет, похороны вчера были.
1: Как вчера? Ну ведь в газете. Ой, как же это я все перепутала.
0: Да не перепутали вы ничего. Это эти олухи в газете даты похоронной аукциона перепутали.
1: Какого аукциона?
0: Вы что, не в курсе? Иван Александрович завещал, чтобы после его смерти все его состояние было продано с аукциона.
1: Как? А сын? Разве его сын не унаследовал?
0: Нет, я слышала, что сын взял обет бедности, посвятил себя какому-то там миссионерскому служению в Индии. В общем, не от мира сего.
1: Что вы говорите?
0: Представляете?
1: Ну, я, конечно, знала, что Саша хотел посвятить себя миссионерской работе. Но я не могла и подумать, что...
0: А, так подождите, вы знакомы, что ли, с Александром?
1: Да, моя мама несколько лет у них домработницей в доме работала. И мы жили вместе с ними. Мы с Сашей, можно сказать, выросли вместе.
0: А, все понятно.
1: А вы тоже знали Некрасова?
0: Не-не-не-не. Я здесь в качестве скупщика из антикварного магазина. Меня интересуют здесь исключительно старинная мебель, антикварные предметы. Так что...
2: Ну что, господа, будем начинать?
0: Давайте, давайте, давайте.
2: Итак, дамы и господа, в согласии с волей покойного, первый предмет, выставляемый на продажу, портрет сына Ивана Александровича, написанный его же рукой. А, господин Некрасов не установил первоначальную ставку, поэтому мы начнем со 100 рублей. Итак, 100 рублей, дамы и господа. 100 рублей за портрет сына.
0: Ой, картина какая-то, кому.
2: 100 рублей. 100 рублей за портрет,
0: давайте,
2: господа.
0: Давайте дальше.
2: Нет желающих приобрести
0: нету,
2: портрет?
0: Нету.
2: В таком случае предмет снимается с торгов.
0: Слава богу.
2: Следующий...
1: Подождите. Я бы хотела приобрести этот портрет.
2: Молодая госпожа в красном пальто, 100 рублей. Кто больше? 100 рублей. Раз. 100 рублей. Два. 100 рублей.
0: Три.
2: Три. Продано.
1: Сейчас, минуточку, минуточку. А, вот,
0: да
1: возьмите.
0: Сидите вы, они сами к вам подойдут за деньгами после аукциона.
1: Простите, я

0: Но я просто никогда раньше не участвовала в аукционе.
1: Ну, это видно.
2: Дамы и господа, прошу внимания. Согласие с волей покойного, на этом мы закрываем торги.
3: Не поняла.
2: Просим покинуть помещение, аукцион закрыт.
3: Подождите, как это аукцион закрыт? Минутку, состояние Некрасова было оценено 87 миллионов долларов?
2: Совершенно верно, но в согласии с завещанием Ивана Александровича, состояние должно быть целиком передано человеку, изъявившему желание купить портрет его любимого сына.
0: Что? Это ей? Это вот этой, которая даже... Вы имеете в виду?
2: Именно вас.
0: Ужас, какой интерес.
2: Проходите, и мы подпишем необходимые
3: документы. Погодите, что за ерунда? Этот портрет гроша ломаного не стоит.
0: Да что же вы такое говорите?
3: Сын
0: Иван
3: какой-то...
0: Александрович написал этот портрет своими руками.
3: Ну и что?
0: Он вложил в него, можно сказать, всю душу. Он ведь безумно любил своего сына.
3: Какая разница, любил он его или не любил? Это не имеет никакого отношения к стоимости портрета. И вообще, может кто-нибудь мне объяснить, что здесь происходит?
2: Да я, честно говоря, сам толком не понимаю его решения. Я только слышал, что уже на смертном одре Иван Александрович уверовал во Христа. Может, это как-то с этим связано?
3: Ерунда, не вижу никакой связи.
0: А я вижу.
3: В таком случае, будьте так добры, посвятите меня.
2: Да, будьте добры.
0: Но как же вы не понимаете? Александр, сын Ивана Александровича, пожертвовал всем, что у него было ради благовестия людям. Так же и Христос. Он тоже, как говорит Писание, оставил небесную славу. Пришел в этот мир как человек, чтобы унизить себя до смерти на кресте, чтобы спасти тех, кто уверует в Него.
2: Ах, вот вы к чему.
3: Что-то до меня все равно не доходит.
2: Получается, что своим поступком усопший как бы пытался сказать, что тот, кто ценит его любимого сына, получит все богатства отца. Так же, как принимающий Божьего сына Иисуса Христа разделит богатство и славу небес.
0: Совершенно верно.
3: Алло, я еду.
4: Да ничего не купила я. Да не телефонный разговор. Сейчас приеду, все расскажу.

0: Привет всем! В теле человека содержится около 200 тысяч датчиков температуры и 500 тысяч датчиков касания. Интересно, а сколько в нас датчиков добра? Я думаю, что их количество можно регулировать, если внимательно изучать Божье Слово и тренироваться в добродетели. Ну, а свободное радио в этом поможет.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
0: Свободное радио. Настоящее твое.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут на пороге, тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную».
2: Храни истину. Свободное радио.

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

просить, все отдадут взамен себе не попросив. За тебя легко пойдут в неравный бой и всегда.

0: Знаешь, Катя, меня, кажется, сглазили.
1: Подожди, а с чего ты взял?
0: Знаешь, чувство такое, и еще все из рук валится. Чувствую себя совершенно разбитым. Надо будет амулетик купить, чтобы от сглаза помог.
1: Так, расскажи-ка мне толком, что случилось-то?
0: Представь, вчера начальник выговор сделал. Вечером телефон потерялся, а сегодня утром я проспал и на работу опоздал. Точно сглазили меня, завистники.
1: Славик, мне, честно говоря, кажется, что все не совсем так,
0: но
1: как
0: да
1: ты
0: как
1: говоришь.
0: Ну так? У меня с начальником прекрасные отношения. Ну да, я вчера какой-то важный документ очень потерял. Но это же ведь все ерунда, да?
1: Ну,
0: а телефон?
1: А что телефон?
0: Не могу вспомнить, куда его задевал. А лег-то я поздно, потому что до 3 часов в интернете просидел. Понимаешь, интересно мне в интернете. Вот. А я же еще сова, понимаешь?
1: Понимаю,
0: мне
1: сама
0: сложно
1: сова.
0: По утрам рано вставать. Но опоздал-то я не из-за этого, а потому что телефон не мог найти. А ты говоришь, все не так.
1: Ну, лично мне все понятно. Успокойся, тебя никто не сглазил. Просто ты пожал то, что посеял.
0: Не понял, что значит, что посеял? Я телефон посеял.
1: Да я не об этом, это образное выражение. В Библии есть такое место, что посеет человек, то и пожнет. Это значит, применительно к твоей ситуации, что если ты безответственно относишься к своим обязанностям на работе, не удивляйся, если тебе сделают выговор. А если ты невнимателен и забывчив, будешь по полдня что-нибудь искать. А если все время будешь опаздывать, то тебя и уволить могут. И виноват в этом будешь только ты сам.
0: Так что же мне делать-то?
1: Ну, для начала давай позвоним на твой мобильник. Может, ты его и не потерял вовсе.
0: Опа!
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Макс Лукада. Допустим, вы живете в городской квартире. На подоконнике у вас растет единственная маргаритка. Сегодня утром вы ее сорвали и воткнули себе в прорезь на лацкане. Поскольку цветок у вас был единственный, для вас это особое событие и особое украшение. Но как только вы выходите на улицу, лепестки начинают облетать. Кто-то метнулся перед вами на свободное место в метро. Лепестка как не бывало. Вас ругают за плохую работу вашего коллеги. Минус 3 лепестка. Повышение по службе получает кто-то менее опытный, но зато он лучше играет в водное поло. Еще несколько лепестков. К концу дня на вашей маргаритке остается последний лепесток. Горе тому, кто дерзнет приблизиться к нему. От взрыва вас отделяет лишь еще один подобный инцидент. А что, если сценарий слегка изменится? Добавим еще одного персонажа. Добряк из соседней квартиры держит цветочный магазин на углу. Каждый вечер, возвращаясь домой, он одаривает вас свежим, прекрасным, но незаслуженным букетом. И это не какие-то остатки. Это шедевр флористики. Вы не знаете, почему он так благосклонен к вам, но не жалуетесь. Благодаря ему ваша квартира наполнена благоуханием, а в походке появилась счастливая уверенность. Если кто-то и сомнет ваш цветок, вы получите целую корзину взамен. Разница огромная, а аллегория говорит сама за себя. Бог наполняет ваш мир цветами. Каждый день он приносит к вашей двери букет. Откройте дверь, возьмите букет. Потом, когда вас будут отвергать, вы не останетесь без цветов.

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения! Свободное!
1: Свободное радио!

0: «Предайтесь Богу, и Он использует вас, чтобы совершить великие дела. Но только при условии, что вы поверите в Его любовь больше, чем в свою слабость». Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя. Иногда мир вокруг нас кажется пустым, и мы можем чувствовать себя совершенно одинокими. Но время от времени, внезапно, когда мы меньше всего этого ожидаем, когда мы почти потеряли надежду, когда мы устали, скучаем, напуганы или недовольны, Бог прорывается, и ангелы начинают петь. А чтобы все это увидеть и обрести, все, что нам нужно — верить. Свободное радио обязательно.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Свободное радио!

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно возбуждать в себе вопрос: верны ли мои убеждения? Проверка же их одна – Христос. Но тут уж не философия, а вера. А вера – это красный цвет.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

История христианских гимнов. Молитва в минуту жизни трудную. Этот гимн создан на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова, которые он написал для Марии Щербатовой. Машенька велела ему молиться, когда у него тоска, вспоминала об этом ее мать. Он ей обещал и написал эти стихи. Это напоминание для нас о том, что когда мы тоскуем или страдаем по какой-то причине, есть один очень надежный способ – облегчить свою душу. Стихотворение «Молитва» коснулось сердец многих людей. Недаром на него положили музыку более 40 композиторов, в том числе Доргомышский, Рубинштейн, Глинка и Мусоргский. Это стихотворение вошло и в народный песенный репертуар. В русских протестантских церквях эту песню исполняют общим пением на народную мелодию. В сольном исполнении она чаще звучит на музыку Петра Булыхова, талантливого русского композитора XIX века, автора очень популярных в свое время романсов. Булыхов одним из первых написал музыку на это стихотворение. Его романс стал одним из лучших, может быть, и потому, что сам Булыхов не понаслышке знал о том, что происходит в минуту жизни трудную. У него была очень непростая жизнь. Он был прикован к инвалидному креслу. И, как никто другой, мог передать в музыке состояние человека, находящегося в трудной ситуации, когда он в молитве доверяет свои нужды Богу и вдруг неожиданно ощущает, будто с его души свалился тяжкий груз, уходят сомнения, и на душе становится так легко-легко.

0: История христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой: «Встань и иди сюда, на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», — обратился к ним Иисус, — «что позволено

нужно делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: «Протяни руку». Тот сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: В ночь на 20 августа 1867 года Никита Исаевич Воронин принял водное крещение на реке Кура от немецкого колониста Мартина Кальвейта. Это событие и день считают датой основания русско-украинского баптизма. Никита Воронин родился в 1840 году в Балашове, Саратовской губернии, в малаканской семье. Его родители, занимавшиеся торговлей, вскоре после рождения Никиты переехали в Тифлис. Здесь Никита Воронин стал состоятельным купцом, зарабатывая торговлей чаем. Воронин был чтецом и толкователем Священного Писания в Малаканском собрании. Миссионер Яков Деляков вспоминал, что Воронин был яркий молодой человек, одаренный в речах и очень уважаемый в собрании Малакан. На взгляды Никиты Воронина повлияло также общение с книгоношей британского и зарубежного библейского общества шотландцем Джоном Мельвилем и знакомство с проживавшим в Тифлисе немецким баптистом Мартином Кальвейтом, который принадлежал к небольшой евангельской общине из 15 человек. Все они были немцы, контактов с русскими не искали, жили тихо и спокойно. А русскоязычное население о них не знало до тех пор, пока к ним не пришел искренне желавший креститься Никита Воронин. Кальвейт и члены его семьи через переводчика провели с Ворониным собеседование и убедились в верности его вероисповедания. Ночью 20 августа 1867 года Кальвейт крестил Никиту Воронина в реке Кура в Тифлисе. Такое позднее время, вероятно, было выбрано намеренно, чтобы скрыть факт крещения от Малакан, благодаря чему Воронин, по собственным воспоминаниям, еще с год продолжал посещать Малаканское общее собрание. Никита Исаевич Воронин стал первым русским баптистом, а затем основателем и первым пресвитером общины в Тифлисе. Эту общину называют первой евангелической общиной, состоящей из коренного населения Российской империи. В 1887 году грузинский экзарх православной церкви обвинил тифлисских баптистов в миссионерстве среди православных и предложил выслать Воронина как самого вредного из города. Вместе с армянско-лютеранским проповедником Авраамом Амирханянцем Воронина арестовали, а затем вместе с семьями сослали на 4 года в Оренбург под надзор полиции. В 1894 году Штунда, к которой причисляли и российских баптистов, была объявлена одной из наиболее опасных в церковном и государственном отношении сект Российской империи. В результате чего Воронин вновь был сослан под надзор полиции, теперь уже в Вологодскую губернию, на 5 лет. Никита Исаевич скончался скоропостижно 20 мая 1905 года, когда участвовал в работе Всероссийского съезда баптистов и евангельских христиан в Ростове-на-Дону.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вы когда-нибудь приходили в церковь, будучи в другом городе или даже в другой стране? Удивительное ощущение. Несмотря на отсутствие социальных связей, иную культуру или даже религию этой страны, оказываясь в церкви, мы оказываемся в семье. Несмотря на то, что до этого момента вы не были знакомы, единый фундамент веры во Христа дает возможность понять друг друга и ощутить глубокое духовное единство. Церковь – потрясающее и прекрасное творение Бога на земле. Если вам вдруг наскучили песни и проповеди, подумайте о ней с этой стороны.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Иоанна.
1: Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им:
2: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу».
1: Тогда некоторые из фарисеев говорили:
3: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы».
1: Другие говорили:
4: «Как может человек грешный творить такие чудеса?»
1: И была между ними распря. Опять говорят слепому:
5: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?»
1: Он сказал:
2: «Это пророк».
1: Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их:
3: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?»
1: Родители его сказали им в ответ:
6: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым.
7: А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет».
1: Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему:
3: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник».
1: Он сказал им в ответ:
2: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
1: Снова спросили его:
3: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?»
1: Отвечал им:
2: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками?»
1: Они же укорили его и сказали:
8: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он».
1: Человек прозревший сказал им в ответ:
2: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего».
1: Сказали ему в ответ:
8: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?»
1: И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему:
9: «Ты веруешь ли в Сына Божия?»
1: Он отвечал и сказал:
2: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?»
1: Иисус сказал ему:
9: «И видел ты его, и он говорит с тобою».
1: Он же сказал:
2: «Верую, Господи!»
1: И поклонился ему. И сказал Иисус:
9: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы».
1: Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему:
5: «Неужели и мы слепы?»
1: Иисус сказал им:
9: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

0: Прежде всего, Бог благословил нас, дав нам привилегию знать Его и ходить с Ним каждый день. Он сделал это, послав Своего Сына в мир, чтобы Он умер за наши грехи. Билли Грэм.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр из Санкт-Петербурга.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, так сложились обстоятельства. Вот. Уверовал в 27 только. Дошел, наверное, до дна в жизни. Попал чудесным образом на крещение брата и услышал весть о Христе. И так в церкви познакомились с женой. Вот. Так что очень счастливы, получил представление о том, что такое настоящий брак. Есть устремленность в жизни.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке. Каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. В воскресенье. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 11 стих. Писание показывает именно тот момент, когда сердечная боль превращается в надежду. Мария, видя, что камень отодвинут от входа в гробницу, наклоняется и заглядывает внутрь. Ее плач сменяется на временное замешательство, без сомнения, но она еще не понимает, что это именно тот день, когда вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. До того, как этот день закончится, истина воскресения будет подтверждена. Иисус явится Марии и ученикам, и они обнаружат, что все его слова были правдой, что он на самом деле Божий Сын, что он Агнец Божий, который отдал себя как жертву искупления за грехи, и что он является именно тем, кем он называл себя, что он — воскресение и жизнь, путь и истина. В тот новый день, первый день недели, произошло что-то новое. Был подарен мост между человеком и Богом, и стали возможными новые взаимоотношения. Благодаря тому, что Он жив, мы можем жить. Благодаря тому, что Он победил смерть, нам не следует ее больше бояться. Благодаря тому, что Он победил грех, мы можем быть свободными от когтей греха. Там, перед пустой могилой, Мария испытала на себе истину слов псалмопевца. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Отец, мы благодарим Тебя за пустую могилу и за славную надежду, которую это дало. Мы благодарим Тебя за то, что благодаря тому, что Иисус победил смерть, нам не нужно бояться ее. Во имя Иисуса. Аминь.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.
3: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Ретро-музыка на Свободном радио.

0: днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения свободного!
1: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Стих дня.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих.
0: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Благословение всем боящимся Господа и ходящим Его путями. С вами Константин Иванков. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не «придите достойные», не «придите, когда разберетесь со всеми проблемами», а «все труждающиеся и обремененные», то есть уставшие, перегруженные, те, кому тяжело нести свое бремя в одиночку. И это начало настоящего единства, потому что у Христа мы все оказываемся в одной очереди, не по заслугам, а из-за нужды. Как пишет Павел в Римлянам 3:23, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, а значит и приглашение одно на всех. Мы приходим не как конкуренты, а как семья нуждающихся, которых принимает один Отец. Божье гостеприимство устроено удивительно просто и щедро. Во-первых, инициатива Его. Не мы пробиваемся к Богу. Он сам зовет: «Придите, примите решение и сделайте шаг». В Откровении 3:20 слышим тот же голос: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Во-вторых, дверь открыта, без предварительных условий: «Исправься сначала» и так далее. В Исаии 55:1 сказано: «Жаждущие, идите всех водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите» и так далее. А в Иоанна 6:37 Иисус обещает: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Вот оно, гостеприимство царства. Тебя не развернут на пороге, тебя ждут. Почему важно принять приглашение и прийти? Потому что покой, о котором говорит Христос, нельзя заработать на расстоянии. Его получают только те, кто приходит. А дальше происходит чудо единства. Принятые им начинают принимать друг друга. Римлянам 15:7. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Мы становимся одной семьей. Не потому, что все одинаковые, а потому, что всех одинаково позвали и всех одинаково приняли. А я приглашаю вас на пикник Свободного радио 29 августа, который пройдет по адресу Химки, улица Панфилова, 23. Прославим Господа вместе!

0: В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке дыхание жизни.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Время подумать.
1: Поделюсь с вами размышлениями бразильского поэта, чей расцвет пришелся на начало 20-го столетия. «Моя душа торопится. Я подсчитал свои годы и обнаружил, что у меня осталось меньше времени на жизнь, чем прожито. Я чувствую себя таким ребенком, который выиграл коробку с конфетами, первые съел с удовольствием, но когда понял, что осталось только несколько, то действительно начинает есть конфеты с удовольствием и смакуя. У меня больше нет времени для бесконечных конференций. У меня нет времени терпеть абсурдных людей, которые ведут себя не в соответствии их возрасту. У меня нет времени на борьбу с посредственностью. Я не хочу быть на собраниях, где накачиваются эго. Я не могу терпеть манипуляторов и оппортунистов. Меня беспокоят завистливые люди, которые пытаются дискредитировать более способных, лишь бы захватить себе их позиции, таланты и достижения. Мне осталось слишком мало времени, чтобы обсуждать заголовки. Я не хочу этого, потому что моя душа торопится. Слишком мало осталось конфет в моей упаковке. Я хочу жить с людьми, которые очень человечны. Люди, которые могут смеяться над своими ошибками, которые достигли своих успехов. Люди, которые понимают свое призвание и не прячутся от своих обязанностей. Те, кто защищают человеческое достоинство и хотят только быть на стороне истины, справедливости и праведности. Это то, что делает жизнь достойной самой жизни. Я хочу окружить себя людьми, которые знают, как прикасаться к сердцам других. Люди, которые через тяжелые удары жизни научились расти и сохранили нежные прикосновения души. Да, я спешу. Я спешу жить с интенсивностью, которую может дать только зрелость. Я стараюсь не тратить зря ни одной из конфет, которые мне остались. Я уверен, что они будут более вкусными, чем те, которые я уже съел. Моя цель – достичь конца земной жизни в согласии с самим собой, с моими близкими и своей совестью. Вы думали, что у вас две жизни, и вот вы понимаете, что у вас была и есть только одна жизнь. Эти строки принадлежат человеку, ушедшему из жизни в 1943 году. А звучат они так, что актуальны и сегодня. Правда?
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Всегда.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Птица с облаками, осень рядом у нас с тобою небо.
2: Андарам-дам-дам-ба. О, бистро. Зайду перекушу. Куда ты свою машину поставил? А мне, по-твоему, куда вставать? Еще наклейку какую-то нацепил.
3: Ничего.
2: Иисус любит тебя. Знаю я этого Иисуса. Такой же, наверное, маменькин сынок, как и водила этого грузовика.
4: Ты, кажется, что-то сказал об Иисусе.
2: Ну, допустим.
4: Заехал перекусить?
2: Ну, а тебе чего?
4: Пойдем вместе поговорим.
5: Я Михаил. Из Тобольска еду. Лес перевожу. А ты?
6: Колян. Дальнобойщик, подай перец, будь другом.
5: Держи.
6: Спасибо.
5: Слушай, Колян, я вот что хочу спросить.
6: Ну, давай.
5: А почему ты думаешь, что Иисус был маменьким сынком?
6: Ну, как? По-моему, любой, подставляющий щеку под удар, просто лох. Разве не так?
5: Колян, ты в Бога, ты сам веришь?
6: О, да не знаю, слушай, ну, есть там, наверное, что-то такое?
5: Как думаешь, вот если бы всемогущий Бог пришел на землю как человек?
6: Бог? Как человек? Ну, ты сказал.
5: Ну, как ты или я, например.
6: Ну, допустим, ну.
5: Ну вот, и кто-нибудь, представь, захотел бы драться с ним.
6: Ну, допустим.
5: Кто, по-твоему, победил?
6: Человек-бог в одно мгновение превратил бы его в лепешку.
5: Коль. Коль, хочешь узнать кое-что интересное?
6: Ну, валяй.
5: В Библии написано, что Иисус сотворил Вселенную. Иисус, Коля, и есть тот самый, как ты сам сказал, Бог-человек.
6: Да ладно.
5: И он пришел на эту планету, чтобы спасти твою душу.
6: Слушай, командир, давай о чем-нибудь другом поговорим, а? Дай поесть спокойно.
5: Колян, ты представь, вот если бы твой дом горел, а ты, твоя жена и дети спали. Ну, в это время я ехал бы мимо и не разбудил бы тебя. Чтоб ты подумал обо мне.
6: То есть, если бы мы все сгорели из-за того, что ты нас не предупредил?
5: Ну?
6: Да я бы порвал тебя на куски! Да я...
5: Тихо-тихо. Твой дом... уже давно горит.
6: Ты что, совсем спятил? Ты чего не...
5: Две могучие личности сражаются за тебя, и сейчас ты в руках у дьявола.
6: Замолчи!
5: Только ты настолько слеп, что даже не замечаешь этого.
6: Ты что, хочешь сказать, что я иду в ад?
5: Но еще не поздно все изменить.
6: А, подожди, подожди. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я должен перестать материться, перестать изменять жене, перестать воровать, начать ходить в церковь и вести порядочную жизнь, да?
5: Вообще-то нет, Колян. Это тебе никак не поможет. Давай вернемся к тому, кого ты назвал маменькиным сынком. Скажи, Коля, у тебя хватило бы смелости войти в город, если бы ты точно знал, что тебя там убьют?
6: Да ни за что я бы туда не пошел. Я еще того.
5: А он пошел, Коля. Пошел ради тебя. Когда он вошел в этот город, его избили плетью с вкрапленными кусками железа. Его спина превратилась в лохмотья. Странно, почему он умер до того, как они прибили его к кресту? Видишь, Коля, он сделал все это ради нас. Ему был вынесен смертный приговор за наши преступления против Бога. Ну, а теперь... самое страшное. Судный день. День, когда все, кто отверг спасительную кровь, предстанут перед Христом, и Он будет судить их. И это тот, кого ты назвал маменькиным сынком.
7: Миша, и ну и что мне делать-то теперь?
5: Просто попроси Христа войти в твое сердце. Он простит тебя, ты только верь.
7: После той молитвы в закусочной я понял одну важную вещь. Иисус был смелее, чем кто-либо из живших на земле. И я уважаю его за это.
8: Свободная FM. Твое радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артем, из Твери.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я из семьи верующих родителей в третьем поколении. Был такой добрый пример у меня родителей и бабушки с дедушкой. Потому что когда это пришло осознание, со временем я покаялся в 14 лет, принял крещение в 16 лет. Вот. Ну как-то был уже готов, мне кажется, к этому.
0: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет! Это Лиза Лукашина. Поздравляю Свободное Радио с днем рождения и желаю, чтобы любовь, радость и мир всегда оставались в прямом эфире.
1: Делай, что должно. Свободное Радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу.
2: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
1: Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
2: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
3: Новая музыка на свободном радио.

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Эдуард Артур Милн, английский астрофизик, окончил Кембриджский университет в 1920 году, профессор Манчестерского и Оксфордского университетов. Исследовал лучистый перенос энергии, ионизацию вещества в звездных атмосферах, потемнение диска Солнца к краю в различных участках спектра, строение верхних слоев атмосферы Земли. Также изучал теорию диссипации планетных атмосфер, испускание быстрых частиц Солнцем, внутреннее строение звезд. Создал так называемый кинематический вариант общей теории относительности для объяснения явления красного смещения в спектрах галактик. Свою книгу о строении Вселенной Милн начинает словами: «Вначале Бог сотворил небо и землю».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Каждый человек мечтает о счастье, о радости. Но как его достичь? И что это такое? В притче о талантах господин, хваля раба, приумножившего доверенное ему богатство, говорит: «Войди в радость господина своего». Что же это за радость такая? Над этим размышляли на протяжении многих веков разные проповедники, начиная от Оригена и Иоанна Златоуста, и отмечали, что здесь говорится о той самой настоящей, вечной радости, которую только и можно назвать счастьем, и которую никто не отнимет ни в этом, ни в ином мире. Что большее может быть дано верному рабу, если не быть с господином и видеть радость господина своего? Восклицает блаженный Иероним. Для этого и нужно быть верным в малом.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов. Скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла, до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: У любви есть голос. «Свободное радио».

Макс Лукада. У ненависти нет оправданий, у ярости нет оснований. Я выбираю любовь. Сегодня я буду любить Бога.

Бога и то, что возлюбил Бог. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Вот чему я вверяю себя в этот день. Преуспею в этом, возблагодарю Бога. Потерплю неудачу, стану молить Бога о благодати. Когда же этот день закончится, я положу голову на подушку и обрету покой.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: притчи Соломона.
1: Страх перед Господом прибавит жизни, а лета нечестивого будут краткие.

0: Всем привет! Меня зовут Бережной Андрей, это Russia Worship Band. От всего сердца мы поздравляем Свободное Радио с днем рождения, с семилетием. Это так здорово, что мы можем славить Господа вместе. А вы слушайте наши песни в эфире Свободного Радио. До встречи!
1: Уютный вечер на Свободном Радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Я — глава тела. Вы — его члены. То, что я думаю и чувствую, вы должны показать и сделать. С вашей помощью, руки мои и ноги, я хочу преобразить этот мир. В сознании план не видим, но благодаря плоти шаг за шагом он обретает свои очертания. Когда я, человек среди многих других людей, не привлекая к себе внимания, проходил селениями Иудеи, кто знал тогда, кто я такой? Тот человек был лишь еще нерожденным семенем меня самого. Только на кресте начались родовые схватки моего рождения. И воскреснув, я, свет миру, явился на свет и пришел в этот мир. После своего вознесения я стал невидим для мира и вошел в него как дух его и душа. Достигнув юности и мудрости, я начал наполнять своею полнотою дух и душу человека. И ныне я разделю с вами богатство моего величия, чтобы вы укрепили себя духом моим и достигли совершенства вашего внутреннего человека. Чтобы я благодаря вашей вере поселился в ваших сердцах. Чтобы вы, погрузившись в любовь и укрепившись в ней, вместе со святыми смогли бы достичь моей широты и протяженности, моих глубин и моих высот, чтобы ваши глаза стали зрячими перед лицом моей любви, которая превыше любых ее определений, и чтобы Божья полнота наполнила вас до краев. Тогда тело мое начнет совершенствоваться во взаимном служении его членов, пока все мы не дорастем до совершенного возраста моей человеческой природы, до зрелых мужественных форм моей плоти. И ныне, прежде чем я покину вас, покину как единственный человек, который уходит туда, куда вы не можете уйти со мной, ибо я ухожу в самые глубины ваших душ. Прежде чем я воскресну, прежде чем раздастся мой тысячеголосый голос, что станет вашим голосом, станет хором церкви, я, этот единственный человек, хочу возвысить свой одинокий голос, и я молюсь Отцу.
2: Свободному радио 7 лет.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас. Вот, к примеру, наше тело. Ведь оно одно, но в нем много органов, и у каждого свое назначение. Так и мы. Хотя нас много, но в единении со Христом мы одно тело, а в отношении друг друга разные органы его. И в соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Кому дано возвещать Божью весть, пусть делает это так, как внушает ему вера. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем.
2: Уютный вечер на свободном радио.
3: Привет, спасибо, что пришел. Дела нормально, лечат, кормят, поют. Чувствую себя хорошо. Почти ничего не беспокоит. Почти ничего не болит. А вот режим пока еще постельный. Сосед спокойный по ночам не храпит. Домой отпустит где-то через неделю. А помнишь, как давным-давно в метро ты мне сказал, гляди, здесь что-то происходит. И я решил, что это просто трёп. Но вот теперь, мне кажется, доходит.

прямо развешаны винтовки, и в воздухе звенит приказ бежать. И мы бежим быстрее и быстрее, как будто бы боимся опоздать на розыгрыш прощальной лотереи. Ты помнишь, я ведь был одним из тех, кто так хотел везде прорваться первым и выкрасть из жизни свой успех. Но только вот не выдержали нервы, и оказавшись там, где я теперь, где по ночам лишь выкрики и стоны, я понял, для меня открылась дверь, чтобы покинуть парк аттракционов.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это возраст, но не финиш. «Свободное радио» продолжает расти. Впереди у нас еще много программ, много гостей и много общения. Кстати, об общении. От всей души приглашаю вас встретиться лично на нашем фестивале «Дне хвалы «Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на празднике! Ну и, конечно, с днем рождения, свободные!
1: Уютный вечер на «Свободном радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Давид Гробовенко.
1: Книга «Деяния апостолов» во второй главе описывает очень интересные стихи. «И будет в последние дни, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Я вспоминаю один случай, который случился лично со мной много лет тому назад. Я был тогда школьником. Я помню, как одна семья в нашей церкви проходила кризис. И на какое-то время я не видел их в церкви, и очень сильно переживал, что случилось с ними, где они. Я помню, как однажды, молясь Богу, я после своей молитвы пошел отдыхать, и снится мне сон, что я вижу эту семью. Они в Доме Божьем поклоняются Богу. Когда я проснулся, я понял, что Бог тем самым говорит, что они будут в Доме Божьем, они будут служить мне, они будут поклоняться мне. И пришел мир Божий в мое сердце. И вы знаете, спустя какое-то время действительно эта семья вернулась, и они служат Господу, и у них все хорошо. Слава Богу за это. К чему это все говорю? Господь дал нам обетование через пророка Иаиля еще в Ветхом Завете, что в последнее время я излю Дух Свой на всякую плоть, не только на помазанников, не только на людей, которые могут пророчествовать, не только на людей, которые имеют какой-то определенный статус, но Бог говорит на всех людей. Мой Дух будет пребывать в них, и будут видеть видения, и будут видеть сновидения, и будут пророчествовать, потому что Мой Дух будет пребывать на них. Братья и сестры, я хочу сказать вам, когда мы не знаем, как быть, Дух Святой знает. Когда мы о чем-то переживаем, Дух Святой знает все наперед, и Он силен дать каждому из нас ответы. Когда мы нуждаемся в мудрости, у Него есть мудрость. Когда мы нуждаемся в Слове от Него, у Него есть Слово для нас. Он тот, который пришел, чтобы утешить, Он тот, который пришел, чтобы помочь нам совершить наше путешествие веры и помочь нам устоять в Господе. Я хотел бы сегодня, чтобы просто каждый из нас, мы действительно строили не просто формальные отношения с Ним, но самые искренние отношения с Ним, потому что Он желает использовать нас, Он желает говорить к нам, и Он желает вразумлять нас. Пусть Бог поможет каждому из нас строить с Ним искренние отношения.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Мне, как, наверное, большинству людей, очень хочется, чтобы все в этом мире было правильно, честно, справедливо, чисто. Ведь наверняка на небе, где царствует Божья воля, все именно так. Но возможно ли построить такое царство небесное на земле? Так думали многие христиане, основывая коммуны, колонии, города солнца, идя в крестовые походы. Но, как известно, даже самыми благими намерениями бывает выложена дорога совсем в другом направлении. «Если Господь не построит дома, напрасно трудятся строители его», сказано в Писании. Поэтому пусть лучше Господь сам вмешается в нашу жизнь. Пусть Царство Божье наступит прежде всего в наших сердцах.
1: «И свет во тьме светит». Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Профессор Малькольм Денекен Уинтис. Малькольм Уинтис, являющийся профессором медицины университета Хьютина, а также Северо-Западного университета, верит в то, что как Вселенная, так и человек сотворены Всевышним Творцом. Эту веру он излагает в своих словах. Опираясь на физические методы, мы можем сказать, что нет ничего более странного и бессмысленного, чем мысль о том, что небеса и земля со всеми своими тайнами, человеческая жизнь со всеми ее формами и, наконец, само человеческое существо со всеми его высочайшими способностями появилось само по себе в результате случайности. А если так, мы должны говорить о том, что существует гений, управляющий Вселенной, что за всем этим стоит Творец. И поскольку человек обладает более высокой организацией по сравнению со всеми созданиями, которые его окружают, он должен стремиться к познанию своего Творца.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Наталья Мелешко. Подними меня, Господи, над мирской суетой. Помоги ты мне, Господи, в этот век непростой. Подними меня, Господи, над судьбой подними. И грехи прости, Господи, не вмени, не вмени. Подними взор мой, Господи, на высоты Твои, чтобы в жизни все горести мне с Тобою пройти. Подними меня, Господи, над людской клеветой. Помоги простить, Господи, и забыть все с Тобой. Подними над невзгодами, над враждою и злом, над мирскими заботами в этом мире земном. Подними меня, Господи, надо мной подними. Нет ли в сердце там гордости, лицемерия и тьмы? Подними меня, Господи, в сердце радости злей. Принеси через пропасти, сохрани, пожалей. Подними меня, Господи, дай душою взлететь. Дай прильнуть к Тебе, Господи, для себя умереть. Подними меня, Господи, дай всем сердцем любить так, как Ты любишь, Господи, чтоб с Тобою мне быть.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Эрик, прости, я опоздала немного. Пойдем перекусим?
1: Нет, я не собираюсь прощать тебя. Я не обязан.
0: Что?
1: Я посчитал. Иисус сказал, чтобы мы прощали до 70 раз. Ты попросила прощения 491, так что больше я не обязан тебя прощать.
0: Ты что, все записывал себе в блокнотик?
1: С тех пор, как ты подставила мне подножку в 7 классе.
0: Подножку? Было такое. Мне было очень стыдно. Ты так плюхнулся тогда.
1: Я простил тебя тогда. Но отныне...
0: Значит, ты не простил меня?
1: Почему это?
0: Если бы ты на самом деле простил меня, ты бы не держал это внутри все эти годы. Ты совсем не понял то, что хотел сказать Иисус.
1: Но ты не знаешь, как больно я ушиб коленку.
0: Ну, прости меня.
1: Ну, ладно, прощаю.
0: Это будет в твоем блокнотике 492 раз? Или ты на самом деле простил?

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой: «Встань и иди сюда, на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», — обратился к ним Иисус, «что позволено делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: «Протяни руку». Тот сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом.

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Краеугольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
0: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Знаете, что можно верить по плоти, причем всю жизнь и ревностно? Так верил апостол Павел до обращения. Ветхий человек тоже не против поиграть в христианство. Но непостижимость Божья выматывает его, пытающегося принимать участие в поклонении. Она как огонь поедает солому и закаляет сталь. Как девятибалльный шторм разбивает самодельные лодочки религиозности, не предназначенные для длительного плавания, но дерзнувшие выйти в открытый океан Божьего всевластия. Господь иногда становится очень непонятным, чтобы выявить псевдопоклонение и взрастить истинное. Непонятный Бог не может убить настоящую веру, ибо она берет свои силы в нем самом. Он ее источник. Непонятный Бог уничтожит только лжерелигию, которая, умирая, будет изрыгать проклятие. Посмотрите на жену Иова и убедитесь в этом. Вера – прекрасное творение Духа Святого. Ни одно человеческое существо не способно самостоятельно воспроизвести и крупицу этой драгоценности. В нас самих нет ни одного ингредиента, чтобы создать такое чудо. В нас только то, что ему мешает. Драгоценный Иисус, спасибо тебе, что ты не стучал смиренно в дверь моего сердца, как об этом проповедуют на евангелизациях и поют в песнях, заблуждаясь, не зная Писания. Если бы ты ждал, то никогда бы не дождался. В моем сердце нечего было открывать, ибо не было там ни дверей, ни окон. Это был каменный монолит зла, неверия и эгоизма. Поэтому ты просто вошел через стену, как бульдозер, и взял меня штурмом. И дал мне веру, далеко не самую сильную, но, кажется, живую. Я надеюсь, что буду благодарить тебя за спасение, даже если ты заберешь у меня все. А вот зачем я сам тебе понадобился, мне так же непонятно, как и вышеперечисленное.

окруженные Богом. В многолюдном аэропорту молодая дама в одиночку сражалась со своим сынишкой. Ее малыш был в истерике. Кричал, брыкался и отказывался идти в самолет. Обессилевшая на последних месяцах беременности, молодая мама не выдержала. Она опустилась на пол, закрыла лицо руками и расплакалась. Вдруг 6 или 7 незнакомых ей женщин из числа путешествующих окружили молодую маму с ребенком и принялись делиться угощением, предлагать воду, обнимать и даже напевать детские песенки. Заботливое отношение успокоило и малыша, и маму, которые вскоре сели в самолет. Женщины вернулись на свои места, даже не обсудив произошедшее. Они и так понимали, что их поддержка помогла молодой маме именно тогда, когда это было нужно. Это иллюстрирует прекрасную истину из Псалма: «Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего». Этот образ напоминает, что шумный город Иерусалим в самом деле был окружен горами, среди них Елеонская гора Сион и Мориа. Таким же образом Бог окружает свой народ. Он охраняет и поддерживает наши души отныне и вовек. Поэтому в трудное время будем возводить глаза к горам, как пишет псалмопевец. Бог готов послать нам своевременную помощь, твердую надежду и вечную любовь. Господь, когда мы переживаем трудные дни, окружи наши души Твоей утешительной любовью.

0: Привет, друзья! С вами Мария Мищенко из «Белых кирпичиков». Сердечно поздравляем «Свободное радио» с днем рождения. Желаем процветания вашему делу. Пусть Дух Святой сопровождает ваш путь, и имя Иисуса Христа звучит по всей земле. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
1: «Свободное радио». Жизнь в каждом звуке.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали:
2: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи».
1: Но Иисус сказал им:
3: «Не нужно им идти, вы дайте им есть».
1: Они же говорят ему:
4: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы».
1: Он сказал:
3: «Принесите их мне сюда».
1: И велел народу возлечь на траву. И, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей».
5: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. В чем главная причина конфликта в супружестве? Что вызывает конфликт? Конечно, много чего. Однако большинство конфликтов в отношениях, особенно тупиковых, коренится в несбывшихся мечтах. Это чувство разочарования и обиды, которые испытывают супруги по отношению друг к другу, когда их надежды и цели на будущее не уважаются или не сбываются. Однако, чтобы убедиться, что ваши мечты исполняются, вы должны сначала понять, что это за мечты. И это будет забота о себе. Когда вы так начинаете размышлять, когда вы начинаете думать, вы заботитесь о себе. Как только вы поймете, какие ваши мечты, вы сможете поделиться ими со своим супругом или супругой. Это забота о ближнем. И когда возникает конфликт, то многим людям не так легко дается понимание, что часто за конфликтом стоит не сбывшаяся мечта или надежда. Возможно, это потому, что нас учат узкому взгляду на конфликт, чтобы мы просто придерживались абсолютных фактов, когда мы сталкиваемся с оппозицией. Если вы верите, что в каждом конфликте должен быть победитель и проигравший, тогда вы стараетесь сделать свой аргумент максимально объективным и точным, иначе вы просто окажетесь в проигрыше. Вы окажетесь неправы. В супружестве при таком узком подходе к конфликту мы теряем нашу способность находить общий смысл и эмоционально соединяться. Но как только вы расширите круг обсуждения, включив в него мечты и надежды, вы сможете увидеть, где вы едины. Вы сможете найти место для компромисса. Попробуйте настроиться и заметить свое мышление в следующий раз, когда возникает конфликт. Порассуждайте над следующими вопросами. Каковы мои мечты? Какие мечты у моего партнера? Как они родились? У каждой мечты есть своя история. Вы чувствуете себя комфортно, делясь своими мечтами с друг другом, или же нет? Что происходит, когда вы пытаетесь общаться с партнером? Ты чувствуешь, что тебя слышат, или нет? Вы действительно сами слушаете своего партнера, или же нет? Вы вообще разговариваете с друг другом? Есть ли место для улучшений в этой сфере ваших отношений? Это непросто. Я знаю, что это непросто. Поэтому в этом вопросе важен ваш настрой. Предположим, кто-то из вас хочет купить дом, потому что у него была детская мечта жить в доме, а другой супруг или супруга, они не мечтают о доме, они хотят жить в городе, они хотят жить в мегаполисе. И вот на этой почве у вас может возникнуть конфликт. Но если вы подключите, как я сказал, подключите в спектр вашего конфликта ваши мечты и надежды, то вы сможете найти точки соприкосновения. И помните, всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Сегодня.

0: Всем привет, это Миша Нутеки. И хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Свободное Радио. Правильный выбор.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной, многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайленд Гарнетт призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайленд Гарнетт был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнетт основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнетт с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнетт жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнетт выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
3: След в истории.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Британский физик, математик и механик Исаак Ньютон.
1: Это свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Что можно унести с собой на небо? Христос говорил: «Не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе». Что это за сокровища? Праведные дела? Но Иисус учил нас совершать их втайне от самих себя, чтобы правая рука не знала, что делает левая, и уж точно не вести им счет, пусть даже мысленный. А что тогда можно унести с собой? Что вообще может быть сокровищем для современного человека, для которого вещи утратили прежнюю ценность? В любой момент можно купить новую, а все интересы сместились в виртуальное пространство. Лично для меня ценны воспоминания. Встречи с близкими друзьями, время, проведенное с родными. Я верю, если Бог есть любовь, чтобы сохранить все это, нужно просто, чтобы любовь наполняла каждое мгновение. Тогда в них будет и Бог, и наша жизнь не померкнет навеки, а будет тем сокровищем, что мы соберем на небесах.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения.
1: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любишь ли ты меня больше, чем они? Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. После бесплодной ночи ловли рыбы человек на берегу сказал рыбакам бросить сети по другую сторону лодки. Сети немедленно наполнились рыбой настолько, что они не могли втащить их в лодку. Осознав, что этим человеком был Иисус, Петр поплыл к нему. Другие ученики следовали за ним в маленькой лодке, таща сеть полную рыбы, и когда они подплыли, то обнаружили, что Иисус уже приготовил завтрак. Сидя около костра, Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Ставьте Господа на первое и самое важное место в вашей жизни. Возможно, Иисус смотрел на тех рыб в сетях, и это был, вероятно, самый большой улов, когда-либо пойманный Петром. И Иисус мог иметь в виду: «Любишь ли ты меня больше, чем вершину успеха в твоей карьере?» Если бы Иисус посмотрел вам прямо в глаза и спросил: «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Какие вещи в вашей жизни борются за ваше внимание и забирают от него вашу любовь? Может быть, это ваши планы, ваша карьера, ваши взаимоотношения, ваше удовольствие? И каков был бы ваш ответ ему? Господь хочет, чтобы вы любили Его. Он хочет быть первым и самым главным в вашей жизни. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли ответить: «Господь, Ты знаешь все. Ты знаешь, что я люблю Тебя больше всего». Отец, так много вещей ведут борьбу за наше внимание. Помоги нам ставить Тебя выше всего остального. Пусть наша любовь к Тебе будет больше, чем ко всему остальному в нашей жизни. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
2: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Верь в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.

0: наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.
1: Вот аккорды, вот тональность, вот успех, а вот и крайность. Вот звонок, а вот и раны. Вот ответ, а вот в душе протекают краны. Вот и месяц, вот и год, 2003. Ну как я мог? Вот и я, а вот тот случай. Вот и память, харе вже мучить.

бизнесменов, руководителей крупной компании Бунхе и Борн, братьев Хорхе и Хуана Борн. Это было 19 сентября 1974 года. Боевики, переодетые в работников связи государственной компании «Entel», перекрыли дорогу аварийными щитами. В момент прохождения кортежа боевики врезались на своей машине в головной автомобиль, расстреляли охрану, схватили братьев Борн и увезли в неизвестном направлении. В тот же вечер Монтенерос опубликовали коммюнике и взяли на себя ответственность за похищение. Братья Борн сами предложили заплатить за себя выкуп в размере 60 миллионов долларов США, а это примерно 293 миллиона долларов на сегодняшний день. Это самый крупный выкуп в мировой истории. После этого эпизода братья со своей компанией уехали из Аргентины в Бразилию. Наверное, одной такой истории им хватило. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Книга притчи Соломона, 13 глава, 8 стих.

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Ну а что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Стих дня.
1: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Послание Колоссянам, 3 глава, 16 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Ритм твоего сердца.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Апостол Павел, находясь в заключении, написал Колосской церкви послание, в котором были не только обличения, но и важнейшие наставления, как возрастать духовно. Прочитаем из 3 главы 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Обратите внимание, что весь стих стоит в повелительном наклонении. «Да вселяется, научайте, вразумляйте и воспевайте». А теперь поподробнее разберемся, что же нам необходимо делать. Первое. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И эта фраза самая главная в этом стихе, потому что это задача любого христианина – впустить в себя как можно больше Божьего Слова. Слово нашего Царя, нашего Спасителя, которому мы отдали свои души, которого мы полюбили всем сердцем, и Слово Его – это источник жизни и наш хлеб, от которого мы возрастаем. Сам Христос сказал о своем слове. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Вот поэтому мы и должны жаждать Его слов и стараться искать возможность погрузиться в Его истины. Второе. Псалмами, словословием, духовными песнями научайте, вразумляйте друг друга. Так вот, зачем мы нужны друг другу? Так вот, зачем нам нужны братья и сестры? Так вот, зачем нам нужна церковь? Чтобы то самое животворящее Слово Христово обильно, всесторонне в нас поселилось. А как же это происходит? Оказывается, очень просто. Собираясь вместе, мы читаем Писание и поем Господу, прославляя Его. Поэтому, друзья, ищите общение с верующими в воскресенье в церкви, на малых группах на неделе, разные христианские конференции. Ну и, конечно же, приглашаем всех на пикник Свободного радио 29 августа. Там точно будет обилие слова и духовные песнопения. Всем любви и добра. До скорых встреч. А с вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. В этом выпуске рассказ о фильме 2017 года «Христос под следствием». В центре повествования Ли Стробл, известный американский журналист и ярый атеист. В попытке доказать своей верующей жене факт отсутствия Бога, Ли бросается в настоящую следственную авантюру, привлекая все больше и больше специалистов из разных научных отраслей для подтверждения своей правоты. Историки, археологи, психологи, врачи – кому только не обращался Ли, чтобы подтвердить свои убеждения. Однако ни один ученый не смог ему помочь. В конечном итоге усилия журналиста приводят к неожиданному результату, способному навсегда изменить ход его жизни. Это фильм «Христос под следствием».
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего в таможне. Его звали Матфей. «Следуй за мной», — говорит он ему. Тот встал и последовал за ним. Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков подати и прочих грешников. Они сидели за одним столом с Иисусом и его учениками. Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам: «Почему ваш учитель ест со сборщиками подати и грешниками?» Иисус, услышав это, ответил: «Нездоровые нуждаются во враче, а больные. Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значит слова „милосердия хочу я, а не жертвоприношений“. Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников».
2: Свободное радио.
3: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам воспеть цветы, нежнейший живой букет чудесной красоты. Где взять слова? Их просто нет, и живопись бледна, оттенки передать и цвет, и негу всю сполна. Где взять слова? Их просто нет. В мелодии нет слов, семи не хватит даже нот для музыки цветов. Где взять слова? Их просто нет, чтобы нам пересказать, какой божественный сонет цветок готов слагать. Где взять слова? Их просто нет, всю нежность передать, и линию, и этот цвет, и тонкий аромат. Где взять слова? Их просто нет. Прекрасный, чтобы миг навечно нам запечатлеть, как чудо яркий блик. Порою беден наш язык, и не хватает слов, но знает Бог души тайник, даря букет цветов. Творцу-художнику хвала, в творении славен Бог, восторг не выразит слова, лишь восхищение вздох.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Твое радио. Свободное радио. Нам по пути.

Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. Разрешите предположение? Наверняка ведь быть человеком значит взять на себя какую-то ответственность, а не просто заполнять собой пространство. А если так, есть в вашей жизни некая ответственность? И какая она? Есть ли в вашей жизни та ответственность, которой вы рады, и она ни в коем случае вас не тяготит? А если так, чего вы тогда такой невеселый?
1: Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободному радио 7 лет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас.
3: Свободное радио рядом.
4: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. С материалистической точки зрения человек всего лишь животное. Но тут есть несостыковочка. В отличие от всех других живых существ, человек наделен творческим началом. Он не подстраивается под окружающую среду, а изменяет ее под себя. Не действует по алгоритму, а пытается творить новое. Мы строим теплые жилища, сажаем нужные нам растения и разводим необходимый для жизни скот. Мы добываем полезные ископаемые, производим удобную мебель и записываем красивую музыку. А еще мы чувствуем необходимость объяснить себе смысл мироздания и смысл собственного существования. Создатель вложил в нас внутреннюю потребность примирения с вечностью. Однако самим нам трудно вырваться из суеты, самостоятельно искать путь на небеса и тем более придерживаться его. Слишком уж мы заняты обеспечением своей земной жизни. Именно поэтому Христос в Нагорной проповеди заповедовал человечеству меньше внимания уделять заботе о телесном и больше сил вкладывать в поиск Царствия Небесного. Развивая эту мысль, апостол Павел в своем письме к Колоссянам заявил о том, что мы умерли для прошлой жизни и воскресли благодаря жертве Христа для новой. И в этой новой жизни нам стоит думать о горнем, а не о земном. Эти заповеди не всегда работают в нас так же естественно, как стремление к обустройству и комфорту. Для их исполнения важна дисциплина, труд и напряжение духовных сил. Но эта цена соответствует приобретению, которое обещает нам Бог. Ведь посеяв небесное, а не земное, мы пожнем вечность.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: В любых обстоятельствах слушай свободное радио.

Иногда кажется, что воспитание детей – это сизифов труд. Годами говоришь им, показываешь пример, поддерживаешь в успехах, а толку – ноль. Мимолетный дурной пример, и все успехи идут прахом. Но все это может быть лишь иллюзией, усиленной усталостью. Ведь когда-нибудь, может, спустя много лет, твой ребенок скажет тебе, что благодарен за твои старания, что ценит их и считает тебя хорошим родителем. Главное – не терять надежду и продолжать стараться. Помните, ваш труд нечетен, особенно в глазах Бога.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела совершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения!
1: Свободное радио. Нам по пути.

Зинаида Миркина. Когда б мы досмотрели до конца один лишь миг всей пристальностью взгляда, то нам другого было бы не надо, и свет вовек бы не сошел с лица. Когда б в какой-то уголок земли вгляделись мы до сущности небесной, то мертвые сумели бы воскреснуть, а мы б совсем не умирать могли. И дух собраться до конца готов. Вот-вот, сейчас. Но нам до откровенья недостает последнего мгновенья, и громоздится череда веков.

0: новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 21 августа 1843 года афроамериканский священнослужитель Генри Хайланд Гарнетт призвал афроамериканцев восстать против рабства, поскольку это их моральный долг. Он указывал на то, что рабовладельцы запрещают им читать Библию, воспитывать своих детей в благочестии и заставляют их женщин вести себя как распутницы. Он заявил, что ни Бог, ни ангелы, никакие люди не могут требовать такого служения. Генри Хайланд Гарнетт был активным членом американского общества аболиционистов, то есть борцов с рабством. С 1849 года он стал активно выступать с публичными речами, в которых призывал афроамериканцев эмигрировать в Мексику, Либерию или колонии европейских государств в Вест-Индии, где рабство к тому времени уже не существовало. Гарнетт основал общество африканской цивилизации, выпускал журнал под названием «Кларион» и 3 года был миссионером на Ямайке. Вернувшись на родину, Гарнетт с началом гражданской войны стал выступать инициатором создания так называемых «цветных отрядов» в армии Севера и принимал активное участие в их вербовке. В конце войны Гарнетт жил вместе со своей семьей в Вашингтоне и занимался активной проповеднической деятельностью среди чернокожих солдат. В 1868 году он был назначен президентом колледжа в Пенсильвании, а затем вернулся в Нью-Йорк в качестве пресвитерианского пастора. В последний год жизни Генри Гарнетт выразил желание умереть в Африке. Поэтому в 1881 году он был назначен послом США в Либерии и умер в этой стране через 2 месяца после своего приезда.
3: След в истории.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире. I'm just a man who's lost some things and left with me.